0: 11-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40. Группа «Майя Мишель» с историей «На малиновой луне» прямо сейчас. Уже сегодня, в пятницу, узнаем, как расположатся топовые артисты по итогам этой недели. С 14 до 16 по Москве слушай обратный отчет лучших треков с Алексом Маныловым. Ну и, конечно же, не забывай поддерживать любимчиков на сайте europaplus.ru. Welcome! У нас далее больше хитов и больше музыки, а вы «Meet Me in the Dark» на подходе. Но чуть раньше будем слушать Доминика Файка с вещицей «Baby Doll», а также Heaven и Кейтлин Арагон с суперхитом «I Run». Никуда не уходи.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Ижель, Moving to the Sun. Прорыв недели. Анотер, Talk to You. Выше всех. Tame Impala и Дженни. Джакула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.
3: Прогноз погоды.
4: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 11 градусов, ветер северо-западный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается переменная облачность, плюс 12, плюс 19 градусов. Ветер восточный, 2 метра в секунду.
5: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
6: Европа Плюс. Больше, чем радио.
7: Просто зайди на сайт europaplus.ru.
6: Слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
7: Никаких ограничений. И полностью бесплатно.
6: europaplus.ru.

Шикарная летняя вещица Meet Me In The Dark. Прямо сейчас останавливаться не будем. Продолжим слушать больше хитов и больше музыки здесь, на Европе Плюс. Впереди действительно топовые треки. Трэп Мафия Хаус с историей Мафия Стайл. Алекс Уоррен с вещицей Fever Dream. Все это на подходе. И обязательно дождемся мировой суперхит на стыке R&B, поп-рока и психоделик-попа. Вообще визитная карточка группы Glass Animals, у которой почти 4 миллиарда прослушиваний на Spotify. А тема Heat Waves совсем скоро. Ни в коем случае не пропусти.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Дальше будет все, как мы любим, суперхиты и ничего кроме них. Наслаждаться любимыми треками мы будем в режиме нон-стоп все предстоящие полчаса. С нами Мадонна и Мартин Гаррикс с новинкой «Bizarre». Прежде встречай Another E54 Ultra с темой «Talk to you». Чуть ранее не пропусти BTS с суперхитом «Swim». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Билли Айлиш, Coldplay и многие-многие другие. Обязательно послушай всех.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 4

0: Bizarre. Это шикарная новинка от Мадонны, одного из лучших диджеев планеты Мартина Гаррикса. Трек с нового альбома Madonna Confessions 2. И к слову, к альбому вышло визуальное сопровождение длиной в 14 минут с участием мировых звезд. Как-нибудь обязательно посмотри. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Джонни Пидок, Лето, Бенаси Бросы, Дэнни Every Single Day, а также Леони Колом Скотт, Стей. Впереди на радиостанции номер один в России на Европе Плюс.
1: Треки.
2: Шоу на этой неделе Camel Fat is so good. Джей-Зи и Крис Лоренцо Invisible. А еще Медуза Silence.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

Теплые капли дождя. Это Джонни Фидук с треком «Лето» прямо сейчас. Ну, на пару месяцев лето бригада ушла в отпуск. Вейловики отдыхают. Ну а пока здесь, на Европе Плюс, надо слушать «Летнее У». Также с 7 до 10 утра по Москве. Тимур Бодров ставит классные треки и дарит, конечно же, много подарков. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Если хочется прогрессив хауса, то ловите Тиесто и Брайану Грейс с вещицей «Beautiful Places». Если жаждешь софт-рока, тоже welcome. Встречай Пост Малона с историей «Соколс». А если ты за дэнс-поп, то уже через мгновение насладись суперхитом «Body Talk» от Али Фарбена и Рене Миллера здесь, на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Исключительно хитовые полчаса ждут тебя впереди на Европе плюс. Отвлекаться от музыки не будем, а помогут нам в этом лучшие сонграйтеры планеты. С нами Tame Impala и Jennie с темой Dracula. Прислови Miss Mo с новинкой Hello, the sun is up, where are you? А еще впереди Teddy Swims с суперхитом Mr. Know It All. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Моджо, Бон Джови и многие-многие другие полетели.
0: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
0: Европа плюс точка ру.
4: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 5 часов утра.

0: Run from the sun like Dracula. Это Tame Impala и Jenny прямо сейчас. Вообще интересно, конечно, как бы вот Дракула в наше время следил бы за своими зубами, как часто посещал бы стоматолога и решился ли бы на брекеты и в конечном счете на виниры. Ну ладно, больше по большому скидке ждет нас далее. За хаос будут ответственны парни из банды The Bouse. Послушаем Magnetic, синти-поп, дэнс-поп представит Дуа Липа, насладимся вещицей Physical. А вот с поп-рок хитом появится Ваня Дмитриенко. Ртуть совсем скоро здесь, на Европе Плюс. Никуда не уходим.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды — садовый центр Вельга. Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 10 градусов, ветер северо-западный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается переменная облачность, плюс 12, плюс 19 градусов, ветер восточный, 2 метра в секунду.
1: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Мобильное приложение Европа Плюс.
4: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.

House описывает как Scandi House. Это, собственно, изобретение, такое смесь диско, фанка и хаоса, который, как им кажется, вообще не вписывается в рамки какого-либо существующего жанра. Угу, уверенные в себе ребята, надо сказать. Magnetic только что. Бончики дав и больше музыки ждет на столе Келвин Харрис и Джесси Сатисфай Чминху, а также Темпер Сири Self-Aware впереди. Ну и, кстати, всю вот эту музроскошь можно слушать не только в приемнике. Ловить нас, радиостанция номер один в России, можно и в умной колонке. Скажи только одну фразу, включи Европа Плюс, и умный колонка тебя сразу поймет, а лучшие мировые ритмы заиграют для тебя в ту же секунду. Попробуй.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Суперхиты будут греметь на Европе плюс без остановок все предстоящие полчаса. Бодриться, настраиваться на эту пятницу нам предстоит вместе с топовыми артистами. Зовут меня Андрей Каясов. Лови несколько тизеров. С нами Kiddy DK с новинкой «Бамболео». Прежде вспомним суперхит от Jonas Brothers «Sucker». А еще не пропусти группу «Градусы» с историей «На ресницах». Также в эти 30 минут только музыки появится Alan Walker, банда Linkin Park и многие другие. Плюс ко всему, в новом часе встречай Тимура Бодрова.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Точное московское 6:00.

летний трек КДДК «Бамбалео». Говорят, слово испанское «бамбалео», хотя мне кажется, что это какой-то диагноз. Вот, немножечко побамбалео, товарищ. Выпейте таблетки, к врачу сходите. Вот, привет, я Тимур Бодров. Вот, впереди у нас что? Еще больше хитов, еще больше музыки. Сразу несколько блокбастеров для вас имеется. Во-первых, хип-хоп-подгон от Кендрика Ламара и Сизы, Лютер. До этого Fever Dream Алекса Уоррена.

0: погода, идеальная пятница. Дубль два. По-моему, это идеальная песня для пятницы. Это Phoenix от Marshmello, Portugal The Man. Да, для пятницы того самого времени, когда рабочая неделя сгорает, а мы буквально восстаем из пепла офисной рутины. Восстаем ради выходных, ради лучших летних моментов и приключений под хиты от Европа Плюс. Да, ребята? Да. Короче, настраиваемся на классные выходные в качестве саундтрека далее Shades of Blue Джона Саммета.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на

101 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Реф, или как там моя бабуля говорит, реп. Опять свой реп слушаешь. Да, мы слушали French Montana и Max B. Но далее сменим пластинку. Скоро на Европе Плюс Кабаре Попо Чапл Рон, Гулаг Бэйб и классика 90-х от команды Cardigans.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня.

0: радио номер один в России.
1: Пятничные столицы 7:00. Европа плюс. Время новостей, с нами Марат Бикметов.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Аналитики ждут паузы в снижении ключевой ставки. В бразильских школах начнут преподавать русский язык. И сегодня Международный день заботы о себе. Об этом прямо сейчас. Итак, Совет директоров Банка России сегодня примет решение по ключевой ставке. Большинство аналитиков считает, что ЦБ впервые за год сохранит ее на прежнем уровне – 14,25%. Главным аргументом паузы они называют ускорение инфляции, в том числе из-за подорожания топлива. Часть аналитиков допускают и снижение, но минимальным шагом – до 14% годовых. Напомню, в июне регулятор снизил ставку на 0,25%. Цены на красную икру в розничной продаже выросла в июле до 20 тысяч рублей за килограмм. Это на 5,5 тысяч выше максимального показателя середины июня. Как пишет Интерфакс, рост цен обусловлен ожиданием более слабого по сравнению с прошлым годом вылова лосося. Кроме того, власти ужесточили контроль на рынке красной икры, в том числе обязали сверять объемы в системах Россельхознадзора и Честного знака. В бразильских школах начнут преподавать русский язык как иностранный. Об этом договорились Минпросвещение нашей страны и Минобразование Южноамериканского государства. Уточняется, что новый предмет внедрят в учебные программы некоторых образовательных заведений. Договоренности развивают курс на расширение образовательного сотрудничества, о котором стороны заявили после визита в Бразилию премьер-министра Михаила Мишустина. Беспилотные КАМАЗы выйдут в рейсы без человека в кабине в 2028 году. Как пишет ТАСС, специалисты компании приближаются к этапу, когда грузовик сможет проходить весь маршрут без контроля человека.

0: человека. Сейчас технология предусматривает присутствие удаленного оператора-логиста. Участие человека требуется в нестандартных ситуациях, которые автоматика не в силах обработать корректно. Например, выезд из плотной пробки или объезд неожиданного препятствия. Сегодня Международный день заботы о себе. Ежегодно он отмечается 24 июля с целью разъяснить важность заботы о собственном здоровье. Принцип самопомощи может проявляться в разных аспектах, от просвещения, расширения знания о здоровье до перехода на принципы здорового образа жизни. При этом забота человека о себе – это не только забота о физическом, но и о психологическом и эмоциональном состоянии. Организаторы этого дня напоминают, что здоровье – основной залог успешности. Конца выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 78 рублей 40 копеек. Евро также в минусе 89 рублей и 44 копейки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние У и Тимур Бодров. Я всем желаю доброго утра и чудесной пятницы.
1: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.

Хорошо живет на свете Винни-Пух. Хорошо живет. В переводе с русского на русский это значит, Тимур Бодров сегодня особенно счастлив, потому что он уходит в отпуск. Но ничего, не будем торопить события, потому что сейчас на Европе Плюс все-таки нам нужно начать летний У. Ура! Спасибо, спасибо, ребята, приветствую вас. Значит, что такое летнее У? Летнее У — это калейдоскоп игр, подарков, суперхитов. У нас тут впереди игра на повышение, а там не только отложенная сумма, но и бонус для тебя — 10 кэсиков. Будет лето-микс и наушники беспроводные, а еще кто куда, там для тебя колонка беспроводная. Вот, и, разумеется, много классной музыки. Прямо сейчас Bruno Mars, I Just Might в Москве. 7:04, всем летнее У! Летнее!

0: Вперед!
1: У того катапульта вперед!
2: В летнем УМ на Европе Плюс.
1: Летим! Летим, ребята, навстречу лучшим дням, навстречу летним выходным. А у кого-то вообще и отпуск начинается. Вот. А у кого-то этим утром будет денежный приход у того, кто рано встает. Так, 4210 рублей. 4210 рублей, такая сумма отложена для тебя в игре на повышение. И, собственно, после нее, после суммы этой, стоит закончить свой поход. Удачи и до встречи в игре на повышение.

0: И интересная, конечно, песня «Moving to the Sun», трек, в котором поговаривают искусственный интеллект, сыграл ключевую роль. Демо-версия была полностью сгенерирована нейросетью, но Ужель услышал ее и полностью переделал. Переписал уже с настоящим живым вокалом, солировала только что Alternate. «Moving to the Sun», Ужель, Alternate только что. Ну и давайте также энергично продолжим. Скоро здесь Джейд и ее трек «Church», а еще будет звездный отчет о дне сегодняшнем. Не пропустите гороскоп.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 10 градусов, ветер северо-западный – 1 метр в секунду. Завтра ожидается переменная облачность, плюс 12, плюс 19 градусов, ветер восточный – 2 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
6: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
7: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
8: Мобильное приложение «Европа Плюс».
9: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
8: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
9: Узнавай, какие треки играют в эфире, голосуй за любимые хиты и слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте.
8: Мобильное приложение «Европа Плюс».
7: 12+.
10: «Европа Плюс». Лучшие мировые хиты.

0: 7 У.
1: Ох, расскажу, что день грядущий нам готовит. Сегодня пятница, 24 июля. Овны, звезды знают, что вы способны на гораздо большее. Тельцы, иногда лучше сказать людям то, что они хотят услышать. Близнецы, счастье не купишь за деньги, но какую-то приятную мелочь точно можно сегодня приобрести. Раки, чтобы ваши завистники спали спокойно, держите свои планы в секрете. Львы, думайте о том, что у вас есть, а не о том, чего пока нет. Девы, вы уже топчетесь на пороге своей мечты. Весы, самое время заменить плохие воспоминания новыми впечатлениями. Скорпионы, успех подкрадется незаметно, не пугайтесь. Стрельцы, позвольте хотя бы своей нервной системе сегодня отдохнуть. Козероги, делегировать и руководить два любимых для вас слова на сегодня. Водолеи, сегодня не звезды, именно вы диктуете правила. И рыбы, не бойтесь ошибаться, бойтесь не попробовать.
2: Just when you think you've finally let go, it comes back.

0: рубрике «Не стареют душой ветераны» Мадонна. Мадонна. Оставаться в обойме современного саунда ей помогает молодежь. Вот Мартин Гаррикс колдовал над звуком трека, отзвучавшего «Бизар». Песня «Бизар», если что, с нового альбома королевы попа «Confessions 2».
1: Лето Микс. В летнем на Европе Плюс.
0: А у нас лето-микс, лето-микс, бодрящий коктейль среди ингредиентов, кофе, чай, танцы, улыбки, эндорфины и, конечно, подарки от Европа Плюс. Вот хочу очень подарить тебе на память об этом лете беспроводные наушники. Но чтобы их забрать, нужно угадать артистку по факту о ней. По факту о ней. Вот сейчас этот факт озвучу, ты готов мобилу, чтобы дозвониться. Итак, эта девушка, несмотря на свой юный возраст, уже имеет два Оскара. Два Оскара за саундтреки к шпионскому сериалу и историю про куклу. Ну что, нет? Ну ладно, подумайте еще. Итак, если ты угадал, звони. Кто она? Сообщи мне, дозвонившись по номеру 745-6565, код Москвы 495.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский». Территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Радиоактивное шоу «Rush». Всегда на связи. Слушай и скачивай подкаст «Rush» на iTunes.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
6: Тин

0: Лето Микс. В летнем У на Европе Плюс.
1: Чтобы вы знали, у нас на проводе Дарина. Дарина из Мурманска. Привет, Дарин, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Приветики. Ну что, давай, планы минимум на выходные, планы максимум.
2: Так, танцы,
1: веселье, дискотеки. Прям вот это что, это план минимум, я полагаю, да?
2: Это план максимум.
1: План максимум, план минимум. Что план минимум у нас? Выспаться.
2: План минимум выспаться, да.
1: Счастливая. План здесь и сейчас — выиграть наушники. Вот, если тебе беспроводные наушники, просто так тебе их не отдам, нужно опознать одну девчонку, всемирно известную звезду. Вот, по факту о ней, по факту о ней. Вот, собственно, факт, слушай внимательно. Эта девчонка, несмотря на свой юный возраст, уже имеет две премии «Оскар». Значит, один «Оскар» она получила за саундтрек к шпионскому киносериалу, а второй «Оскар» за песню к фильму про куклу. Угу, угу. Кто это, Дарина?
2: Это Билли Айлиш.
1: Билли Айлиш, думает Дарина. Ну, Дарина. Сейчас проверим. Включаем «Лето Микс». Да. Абсолютно верно! Birds of a Feather. Ну что, я поздравляю тебя, Дарина. По-моему, это умопомрачительное, прекрасное начало выходных.
2: Спасибо большое, я очень рада.
1: Мы-то как рады. Получаешь ты наушники беспроводные. Пусть и танцы, и сон, и улыбки, и эндорфины. Все обязательно будет в эти выходные. И, конечно, хиты от Европа Плюс. Спасибо тебе, Мурманску привет.
2: Обязательно.
1: Пока. Ребята, продолжаем хит-марафон. Далее у нас тут песня, называется «Sweet Emotion».

0: отдельно нравится эта песня, так ее за ее оптимистичный настрой. Вот, это, мало того, по-моему, не просто песня, это такой даже манифестация надежды, манифест надежды. Найду тебя, найду тебя, найду тебя, даже на луне, во тьме. Вот, вам, девчонки и ребята, тоже удачи в реализации задачи, целей поставленных. Вот, впрочем, если вы очень хотели послушать одну классную песню, суперхит «Man I Need» от Оливии Дин, то желание ваше скоро сбудется. Главное – оставаться вместе с Европой+. Плюс.
1: Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
12: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
15: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
16: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
17: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
18: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
19: А поехали всей семьей.
20: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
21: Без комиссии.
22: Что-что?
21: Эквайринг без комиссии.
22: Что?
21: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
22: Что?
21: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
23: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
24: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: бенгере летнем и вечеринки у бассейна, и неоновый свет, и танцы до утра. И, конечно, абсолютная свобода. Все это или что-то из этого, я надеюсь, вы можете себе позволить в предстоящие 48 часов. Поздравляю с наступлением выходных. Ну и отдельно поздравляю себя и вас с тем, что мы летим во второй час летнего У.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в Москве 8:00.
4: Европа Плюс.
0: С нами Марат Бикметов, и мы слушаем новости.
5: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
6: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Власти обсуждают продление ограничений на экспорт топлива. Пятый сезон сериала «Утреннее шоу» станет последним, и «Милан» продлил контракт с Лукой Модричем. Об этом прямо сейчас. Итак, российские власти обсуждают продление ограничений на экспорт топлива. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источники. Запрет на вывоз бензина для производителей могут сохранить еще на полгода, а дизельного топлива на месяц. Для компаний, которые сами не производят дизель, ограничения также могут продлить на 6 месяцев. Сейчас действующие меры рассчитаны до 31 июля. По данным агентства, проект постановления уже подготовлен. Минпромторг поддержал идею бесплатной парковки на год для новых отечественных автомобилей. Ведомство считает, что такую возможность необходимо предоставить владельцам машин после первичной регистрации. Министерство концептуально согласилось с этой идеей и готово составить точный список моделей, подпадающих под действие льготы. Минпромторг также направил запросы в другие министерства и ведомства, чтобы узнать их позицию по данному вопросу. Apple TV Plus закрывает телесериал «Утреннее шоу». Пятый сезон, который сейчас находится в разработке, станет последним. Проект стал дебютным для стримингового сервиса Apple и впервые вышел 1 ноября 2019-го. За 4 сезона сериал получил 28 номинаций на премию Эмми, включая статуэтку в категории «Лучший драматический сериал». Сыгравшие главные героини Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун признались, что заранее знали о завершении истории. «Милан» продлил контракт с обладателем «Золотого мяча» Лукой Модричем. Новое соглашение рассчитано до 30 июня будущего года, сообщили в пресс-службе команды. В мае итальянская пресса писала, что 40-летний хорват не намерен продлевать контракт с «Миланом» и может вернуться в мадридский «Реал». А позже СМИ сообщали, что футболист якобы решил завершить профессиональную карьеру после чемпионата мира по футболу. 63% россиян стараются создавать в соцсетях образ более богатой и успешной жизни. Как выяснилось, почти половина опрошенных для этого покупают подделки дорогих брендов и не скрывают данного факта. Результаты свежего исследования приводят социологи. Лишь 7% могут позволить себе практически любые.

любые покупки, тогда как каждый пятый вынужден экономить. Также опрос показал, что 43% россиян считают, что их страницы в соцсетях выглядят лучше, чем реальная жизнь. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 78 рублей 40 копеек. Евро также в минусе 89 рублей 44 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летнее У и Тимур Бодров. Я всем желаю доброго утра.

Нет, ребята, конечно, я люблю свою работу, я очень люблю свою работу, но все равно вставать в 4 утра непросто, непросто. А еще сложнее, конечно, ложиться вовремя вечером. Вот. Но все, баста крапузики, Тимур Бодров готовится в отпуск. И сегодня принимаю поздравления по этому случаю. Ура! Спасибо! Значит, а пока что у нас? 8.04 и стартует второй час летнего. Погнали!

0: Тот устроит дедлайном апперкот.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: Ну да. Пятница. Давайте заканчивайте скорее с делами, созвонами, собраниями, звонками. И айда на встречу с уикендом. Начнем его по традиции в танце, потому что сегодня вечером летний вайб, двухчасовое шоу, а там идеальный саундтрек для наслаждения любимым временем года. Этим утром для тебя игра на повышение. Надеюсь, ты не пропустил подсказку в прошлом части. А еще кто куда. Игра, в которой мы сгоняем на родину мою, в Сибирь. Вот, а я на память об этом путешествии подарю тебе колонку. Короче, удачи и слушай летний УУ. Далее Медуза, Don't Wanna Go Home.

0: Европа плюс.
1: Больше хитов, больше музыки,

0: диджей Коджа, как признается, испанский язык для него всегда ассоциировался с солнцем, беззаботностью, поэтому, собственно, свой летний трек он так и назвал «Mi Chico». В итоге мы имеем международный гимн, идеальный саундтрек лета 2026. «Mi Chico», диджей Коджа, Джейсон Деруло. Ну и слушать хиты мы продолжим и далее. Скоро «Темпер Сити» и рок-блокбастер «Self-Aware».
1: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
4: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Колбаса фирменная копченая 150 граммов 139,90.
7: Клин станционная 10.
8: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.

15А и деревня Белавина 20А. 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Больше хитов. Больше музыки.

0: Shut up and dance, что в вольном переводе значит «тормози базар, включай угар». Так, это Sophie and the Giants в летнем У, а это...
1: Гороскоп в летнем У.
0: На сегодня, пятницу, 24 июля. Овны и звезды знают, что вы способны на гораздо большее. Тельцы, иногда лучше сказать людям то, что они хотят услышать. Близнецы, счастье не купишь за деньги, но какую-то приятную мелочь точно можно сегодня приобрести. Раки, ваши, чтобы ваши завистники спали спокойно, держите свои планы в секрете. Львы, думайте о том, что у вас есть, а не о том, чего пока нет. Девы, вы уже топчетесь на пороге своей мечты. Весы, самое время заменить плохие воспоминания новыми впечатлениями. Скорпионы, успех подкрадется незаметно, не пугайтесь. Стрельцы, позвольте хотя бы своей нервной системе сегодня отдохнуть. Козероги, делегировать и руководить – это два любимых для вас слова на сегодня. Водолеи, сегодня не звезды. Именно вы диктуете правила. И рыбы, не бойтесь ошибаться, бойтесь

0: Песня, с которой у нас точно будет ассоциироваться лето 26, это «Talk to You» от нидерландского дуэта «Another». Ну и вообще, ребята, давайте создаем летние воспоминания. Наш июль, пятницы сегодняшней. Вот ты, например, можешь выиграть колонку в игре «Кто куда?». То куда, а для этого нужно дозвониться прямо сейчас по номеру 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама.
2: Будет меньше трат?
1: Да, в магазинах да.
2: Сыр российский Брест-Литовск 50%, 200 грамм за 169 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 5 августа 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте «Басовская.ру». Улпостор, Тверская область, МО Кимовский. Территория «Басовская» 1, ИНН 773-387-5400.
4: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
3: Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
4: Дверной вопрос – не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
5: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8 985 267 6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
6: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Больше хитов.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: И героиня «Кто куды» — это Диана из Краснодара. Диана, привет, доброе утро.
2: Привет, привет.
1: Приветики. Тут у нас один радиоведущий в отпуск собирается. Вот, куда бы ты посоветовала ему сгонять? Ну, например, по России. Вот, твой самый лучший отпуск. Где он был? В каком месте?
2: Ну, по России, конечно, к нам, Краснодарский край. Окей. Здесь на свете рай.
1: Да, это правда. Это 100% так. Слушай, но помимо вот известных курортов, есть ли что-то у тебя, какое-то особенное место, твое место силы, там, где немного туристов, и можно вот прям насладиться сполна летними деньками беззаботными? Есть такое? Раскроешь тайну?
2: Ну, у нас есть маленькие городочки в Краснодарском крае, где немного туристов, но вообще я сама мало где была по России, тоже хотела бы поездить.
1: Хорошо, я пользуюсь случаем, я пользуюсь случаем, приглашаю тебя в Сибирь, тем более, что в Красноярский край мы сейчас с тобой и отправимся. Значит, сейчас расскажу один факт интересный про Красноярский край. У нас будет тур гастрономический по Сибири. Потом задам вопрос. Будут два варианта ответа. Справишься с вопросом, подарю тебе беспроводную колонку. Итак, вопрос такой. Значит, мы с тобой, да, в гастрономическом туре по Сибири, в Красноярском крае, а там строганина, сугудай, оленина в брусничном соусе, киржачка, пельмени сибирские. Короче, лакомство там, ну, просто объедение. Вот, поверь мне, уроженцу сибирскому. Вот. Но мы с тобой остановимся на одном конкретном блюде. Значит, это блюдо эвенкийской кухни. Вот, эвенки. Блюдо — это перемолотая рыба, смешанная со свежими ягодами. Как оно называется? Два варианта ответа. Чилкан или икряник. Чилкан или икряник. Эвенкийской. Эвенкийской.
2: Наугад. Давай. Наверное, чилкан.
1: О, это абсолютно верно! Браво! Браво! Ну что, это победа, и это заслуженно твоя беспроводная колонка, та самая колонка, с которой ты будешь путешествовать и слушать хиты Европа плюс. Я тебя поздравляю.
2: Спасибо тебе.
1: Спасибо тебе. Краснодару огромный привет. Тебе классных выходных. Вот, до новых встреч в эфире. Хорошо?
2: Пока-пока.
1: Спасибо. Значит, далее у нас тут летняя история. Называется «Hello, the sun is up, where are you?» Погнали. Летняя.

0: «Жизнь в ожидании». I can't wait. Но мы, ребята, девчата, с вами дождались народного праздника под названием «Пятница», «Выходные». Поздравляю! Вот, ну и давайте продолжим по-летнему легко и приятно. До финала часа здесь Ava Max и вечно зеленая тема «California Dreaming».
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Вернем

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-М.ру». Реклама ООПТ, не оферта.
4: Владеть золотом легко. С «Росвекселем» покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. «Росвексель» – надежный партнер с государственным участием. «Росвексель» – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-96-68. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.

0: Это оказаться где-то в лучшем месте. Вот, но мы точно знаем. Мы точно знаем, хорошо там, где мы есть. А там, где Европлюс, всегда подарки и суперхиты. Подарки будут точно, потому что у нас, ребята, стартует третий час летнего У.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице 9 часов. Слушаем новости, слушаем Марата Бикметова.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Тимур, привет. Доброе утро всем. Госдума приняла закон о лесных тропинках. Фальшивые доллары и евро в России почти исчезли. И в аптекарском огороде в Москве впервые зацвел японский банан. Об этом прямо сейчас. Итак, Госдума приняла закон о благоустройстве лесных тропинок. Документ разрешает обустраивать дорожки по уже существующим тропам под деревьями при условии, что это не потребует вырубки леса, ни сплошной, ни выборочной. Мера касается размещения велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, лыжных и роллерных трасс, а также элементов благоустройства лесного участка, включая беседки, лавочки, туалеты и фонари. Фальшивые доллары и евро в России почти исчезли. Количество подделок сократилось до исторического минимума. Во втором квартале Центробанк выявил 81 фальшивую иностранную купюру. Это в 4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее количество подделок пришлось на доллары США – 73 штуки. Также среди фальшивок обнаружилось 4 банкноты евро, вдвое меньше, чем в предыдущем квартале. Первый в России беспилотный поезд проехал по большой кольцевой линии московского метро больше 4000 километров. Поездки с пассажирами планируется начать в следующем году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, искусственный интеллект самостоятельно разгоняет и тормозит состав, открывает и закрывает двери и следит за выполнением графика. А к 2030 году БКЛ станет первой полностью беспилотной линией метро. Число разрешенных для купания зон в Москве сократилось, теперь их 5, а в начале сезона было 9. На данный момент для купания открыто озеро Белое, Путяевский пруд номер 1, Пионерский пруд, Серебряный бор 2 и 3. В столичном управлении Роспотребнадзора пояснили, что в Большом городском пруду, Школьном озере, на пляжах Динамо и Тропарева качество воды не соответствует нормам. Мониторинг зон отдыха в Москве продолжается. В аптекарском огороде впервые зацвел японский банан. Увидеть его можно в субтропической оранжерее. Как рассказал РИА Новости научный сотрудник ботанического сада МГУ Алексей Филин, в среднем растение цветет раз в 2 года. Это зависит от его возраста. Плоды у этого банана несъедобны. По словам специалистов, это больше декоративное растение. Японский банан – это травянистое растение, которое вырастает до 2,5 метра в высоту, а его родиной является материковый Китай. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 78 рублей 40 копеек. Евро также в минусе 89 рублей 44 копейки. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летнее У и Тимур Бодров. Я всем желаю доброго утра и удачной пятницы.

И помните, забота о себе – это не эгоизм, это техобслуживание. Потому что сегодня, в пятницу 24 июля, как раз отмечается Международный день заботы о себе. Так что давайте, позаботьтесь, порадуйте себя. Там, я не знаю, откажитесь, наконец, сегодня от подсчета КБЖУ. Устройте серотониновый шопинг или горизонтальный марафон. Вот. А я тоже о себе позабочусь, схожу в отпуск. Вот. Кроме этого, что приятного есть в этом часе для вас, ребята? Игра на повышение. Там помимо суммы отложенной есть бонус 10 тысяч рублей. И демо-версия летнего вайба также скоро. А пока в Москве 9.04. Я Тимур Бодров. Всем летнее у!

0: Песня, которая в свое время финишировала первой в итоговом годовом выпуске Еврохит ТОП 40, Diamonds Сэма Смита. Ну да, как там говорится, лучшие друзья девушек — это варианты. Ваш идеальный вариант начать выходные сегодня — это наше шоу
1: «Летний вайб».
0: «Летний вайб». «Летний вайб» — 2 часа, когда вы через музыку, буквально кожей, ощущаете теплый морской бриз, мягкий неон и беззаботность. И сейчас в летнему демо-версия, такой мягкий лоу-фай хаус. Это трек «How long have you been away?» Встречайте чикагского парня по имени Криптограмм. Танцуем, ребята.

Этот трек прекрасен еще и тем, что дарит вайб летних воспоминаний. Это такое состояние, когда ты будто бы тоскуешь по моментам, которые еще даже и не закончились. Да, ребята, лето продолжается. Устроим сегодня что-нибудь эдакое. А ваш идеальный саундтрек, он сегодня вечером на Европе Плюс в летнем вайбе после 20.00.

0: теплые капли дождя. Джонни и Федук в летнему. Джонни и Федук, они же дуэт Джо Дук. Такая новая группа. Вот. Ну и лучшие парни земли вас развлекать будут и далее. Ждем Доминика Файка с хитом «Baby Doll». И появится Тимур Бодров. Расскажет, что день грядущий нам готовит. Будет хит «Гороскоп».
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность. Температура плюс 13 градусов. Ветер северо-восточный. 1 метр в секунду. Завтра ожидается переменная облачность. Плюс 12, плюс 20 градусов. Ветер восточный. 3 метра в секунду.
1: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8 926 731 22 22.

0: удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин – торговый центр «Авангард». Еврострой – мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет, цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Лента и окей. Одна гиперкоманда.
2: С 23 июля по 5 августа карбонат свиной, охлажденный, 299 рублей за килограмм.
1: Во всех гипермаркетах лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.

Ночные откровения звезд о дне сегодняшнем. Итак, сегодня в пятницу, 24 июля, овны, звезды знают, на что вы способны. Или даже так, вы способны на гораздо большее, вот, тельцы. Иногда лучше сказать людям то, что они хотят услышать. Близнецы, счастье не купишь за деньги, но какую-то приятную мелочь точно можно сегодня приобрести. Раки, чтобы ваши завистники спали спокойно, держите свои планы в секрете. Львы, думайте о том, что у вас есть, а не о том, чего пока нет. Девы, вы уже топчетесь на пороге своей мечты. Весы, самое время заменить плохие воспоминания новыми впечатлениями. Скорпионы, успех подкрадется незаметно, не пугайтесь. Стрельцы, позвольте хотя бы своей нервной системе сегодня отдохнуть. Козероги, делегировать и руководить – это два любимых для вас слова на сегодня. Водолеи, звезды… Давайте так. Водолеи, сегодня не звезды, а именно вы диктуете правила. И рыбы, не бойтесь ошибаться, бойтесь не попробовать.

0: всю голову. Это термин, который описывает безумный пятничный отрыв, ребята. Вот когда отключаешь мысли рабочие и уходишь в тотальный чил. Значит, мы с вами по пути к тотальному чилу зайдем скоро в наше денежное хранилище, потому что скоро игра на повышение. А там для тебя не только отложенная сумма, но и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. И все это будет твоим, если ты прямо сейчас дозвонишься по номеру 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама.
2: Выгода и вкус?
1: Да, в магазинах да.
2: Шашлык из свинины Останкино. 1 килограмм за 289 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 29 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: А мы приветствуем город Барнаул. Мы приветствуем Дмитрия с нами. Дим, привет, доброе утро.
3: Привет, привет.
2: Приветики, Димас. Ну давай, сверим твои ощущения. Вот когда было 1 июня, наверняка был режим ожидания, а сейчас режим реальность. Насколько они совпадают? Вот то, что ты ожидал от лета получить, и вот как бы уже сегодня, 24 июля, что с тобой происходит?
3: Не, ну у нас лето шикарное, я думаю.
2: Шикарно.
3: У нас и жара стоит. Ну, правда, немножко сейчас погода подпортилась, но это не страшно.
2: Это не страшно.
3: Дождь я тоже люблю.
2: Ну, ты молодец. Вот ты молодец. Ты все сделал для того, чтобы лето было классным, чтобы ты потом в сентябре не переживал. Блин, куда все пропало? Что я... Чем я занимался?
3: Нет, я думаю, все хорошо.
2: Все хорошо. Ну, еще бы. Ты дозвонился в игру на повышение на Европе Плюс. Миллионы слушателей мечтают об этом. У тебя это получилось. И ты в нашем денежном хранилище. И ты можешь выиграть не только отложенную сумму, но и бонус от Озонбанка. 10 тысяч рублей. Чтобы все с тобой случилось хорошо, нужно не паниковать, спокойненько пройтись по нашему денежному хранилищу, открыть все нужные ячейки и вовремя остановиться. Потому что если этого ты не сделаешь, будет слово «стоп-игра». Если «стоп-игра», все пропало. Итак, Дмитрий из Барнаула, готов ли ты зайти в наше денежное хранилище?
3: Да, я готов.
2: Погнали! Итак, первая ячейка. Что там?
1: 3780 рублей.
2: Уля-ля! Сразу 3780 рублей. 80, Дима. О, погоди.
3: Дальше. Да.
1: Бонус от Озонбанка.
2: Тут сразу еще и бонус нарисовался. 13780. Дмитрий, что мы делаем?
3: Мы дальше идем.
2: Ты уверен?
3: Идем дальше.
2: Вдруг сегодня какая-то необычная. Ладно. Следующая ячейка.
1: 4120 рублей.
2: Угу. 4120 рублей. Что делает Дима из Барнаула? Дима?
3: Мы останавливаемся.
2: Ну давай, еще есть 15 секунд. Давай еще одну ячеечку.
3: Не-не-не-не-не-не-не.
2: Ну давай. Ну в честь лета. В честь приключений. Рискнем.
3: Нет.
2: Дима!
3: Нет, хватит.
2: Эх, Дмитрий! Так, значит, отложенная сумма 4120 рублей и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Общий выигрыш 14120. Поздравляю, Дмитрий. Значит, Дима,
3: спасибо.
2: Хочешь ли ты знать, что было в следующей ячейке? Если бы ты поддался на мои уговоры, что бы было? Хочешь послушать?
3: Да, конечно.
2: Ну, давайте, да.
1: 4210 рублей.
2: Ну ладно, разница небольшая. 420, 4210. Короче, это красота. Я поздравляю тебя. По-моему, я даже уверен, что наше с тобой общение в эфире Европа Плюс станет одним из ярких и главных событий этого лета. Дима, классного тебе всего. Вот, Барнаулу огромный привет. И слушай Европа Плюс. Будет тебе удача, будет тебе счастье. Хорошо?
3: Спасибо. Всем
2: да.
3: Пока.
2: Ребята, не забывайте, чтобы вот так вот красиво сходить в наше денежное хранилище, нужно не пропустить подсказку. Она в эфире в летнему в 7 с копейками. Удачи и до встречи в игре на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: Вот они, мои фавориты в Еврохит ТОП-40 на этой неделе. Это ансамбль Tame Impala. Ну, как ансамбль, там один чувак, Кевин Паркер. И Дженни из группы Blackpink. И что приятно, ребята эти на вершине Еврохит ТОП-40. Очень хочется, чтобы там на первом месте они задержались. Я не знаю, поздно, да, уже голосовать? У Мануйлова я так спрашиваю. Говорят, поздно, в 16:00. Итоги подведут, все начнется в 14:00. Обратный отчет 40 лучших песен Еврохит ТОП-40.
1: Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
9: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама АО «ПТ», не оферта.
14: Без комиссии.
15: Что-что?
14: Эквайринг без комиссии.
15: Что?
14: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
15: Что?
14: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
16: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
17: Европа+.ру.
18: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: Вот так вот в танце жизнерадостно под эту песню «Диги-диги» Тимур Бодров уходит в отпуск. Ну как уходит? Завтра вернется. Завтра будет топ-клаб-чарт. А с понедельника ваш герой летнего У, Миша Зайцев, пожелаем ему классных утр. Пока!
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: В Москве 10 часов утра. Марат Бекметов с новостями уже здесь. Марат, доброе утро.
5: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
6: Привет, Миша. Доброе утро всем. В России начнут проверять ОСАГО при помощи дорожных камер. Стоимость медуслуг в частных клиниках резко выросла, и для поезда «Москва-Владивосток» разработали особое меню. Об этом прямо сейчас. Итак, в России заявили о готовности проверять ОСАГО при помощи дорожных камер. Национальная страховая информационная система завершила техническую интеграцию своих баз данных с госавтоинспекцией. На первом этапе система будет проверять наличие обязательной страховки только у водителей, которые нарушили ПДД под камерами. При отсутствии полиса нарушителям направят не только письма счастья, но и уведомления через портал госуслуг. Совет директоров Банка России сегодня примет решение по ключевой ставке. Большинство аналитиков считают, что ЦБ впервые за год сохранит ее на прежнем уровне – 14,25%. Главным аргументом паузы они называют ускорение инфляции, в том числе из-за подорожания топлива. Часть аналитиков допускают и снижение, но минимальным шагом – до 14% годовых. Напомню, в июне регулятор снизил ставку на 0,25%. Стоимость услуг в частных клиниках за год резко выросла. Как пишет «Известия», первичная консультация врача подорожала на 19%, УЗИ на 16%, физиопроцедуры на 15%, а анализ крови на 12%. В частных клиниках рост цен объясняют нехваткой врачей, увеличением расходов на персонал, подорожанием реагентов и расходных материалов, а также увеличением арендных ставок и коммунальных платежей. В Ассоциации туроператоров России сообщили о снижении спроса на отдых в Сочи на 20%. На ситуацию отразились высокие цены, топливный кризис и ограничительные меры в аэропорту. При этом число туристов в Анапе увеличилось на 30% по сравнению с прошлым годом. Такие данные привела исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе. По ее словам, среди курортов Краснодарского края спрос распределился неравномерно. Для пассажиров поезда «Москва-Владивосток» разработали особое меню. Оно включает 20 блюд по одному из каждого региона, через который проходит самый длинный железнодорожный пассажирский маршрут в России. По данным федеральной пассажирской компании, блюда будут вводить в меню в зависимости от времени года. Уникальное оформление получило и вагон-ресторан поезда «Россия». В дизайне интерьера появились вкусные остановки, которые отображают блюда из специального меню. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 78 рублей 40 копеек. Евро также в минусе 89 рублей 44 копейки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс с вами будет Миша Зайцев. Я всем желаю доброго утра и чудесной пятницы.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: какие оттенки у тебя сегодня в это утро. Джон Саммит, The Vault и Джулия Чёрч, Shades of Bloom. Да, разные цвета синего-голубого. Утро у всех разного цвета. Я надеюсь, благодаря мне твое ярче, чем обычно. Меня зовут Миша Зайцев, больше хитов впереди. Стой, успеем послушать Тимофея Барта с Брэна Ситереби. Также Heaven появится в твоих динамиках. Маккензи Аромба тоже успеем послушать. Много всего для тебя приготовлено. Никуда не уходи.
1: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
2: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли, сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Колбаса фирменная копченая 150 граммов 139,90.
5: Клин станционная 10.
6: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
7: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
8: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
9: Любишь танцевальную музыку?
10: Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
9: Европа Плюс Дэнс.
11: Hi, this is Baker Man.

0: This is Robin Schulz.
1: Европа плюс Дэнс. Включи и танцуй. Top Music Non-Stop.
2: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Замедляется время. Как бы хотелось, чтобы все наши счастливые мгновения длились долго и время замедлялось. Но, к сожалению, случается совершенно наоборот. И все, что происходит невероятное, оно пролетает. Буквально моргнуть не успеваешь. Градусы на ресницах здесь на Европе Плюс. 10:35 в Москве. Миша Зайцев меня зовут. Гаулин впереди и Moonlight. Сразу после Cold от Post Malone. Делай громче. Это лето. Вместе с нами.
1: Реклама.

0: Удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин. Торговый центр «Авангард». Еврострой. Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Позаботились и выбрали лучшее?
2: Да, в магазинах «Да».
1: Масло традиционное «Вкуснотеево». 82,5%. 180 грамм за 197 рублей 90 копеек.
2: «Да», за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 5 августа 2026 года. Подробности на маркете defizda.com.
2: Дверной вопрос? Не вопрос.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанк от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
2: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
3: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
4: Любишь танцевальную музыку?
5: Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
4: Европа Плюс Dance.
6: Dance. Hi, this is Pac-Man. Dance music non-stop.
7: Это Swanky Tunes.
8: Hi, Russia. This is Robin Schulz.
4: Европа Плюс Дэнс. Включи и танцуй.
9: Top music non-stop.
4: Больше хитов. Больше музыки.
10: Европа Плюс.

0: Ну и, конечно, никуда без Tokyo Hotel и California Nights. California Nights. Все это уже в следующем часе. О финале этого G5 Funny Way, также End of the World успеем послушать Майли Сайрус на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+. Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 11 часов утра.

0: На что намекает песня «Феникс» от Marshmello и Portugal The Man? На то, что все всегда можно исправить. Что бы ни происходило, можно возродиться, можно все вернуть, все можно. Так что ни в коем случае не отчаиваемся. Прекрасный день сегодня, 11:19 в Москве. Меня зовут Миша Зайцев, Ваня Дмитриенко нас ожидает впереди. Споет песню «Ртуть» сразу после «Teardrop» от «Handballing». В твоих динамиках делай громче, летим вперед.
1: Лучший старт. Ижель, Moving to the Sun. Прорыв недели. Анотер, Talk to You. Выше всех. Тейм Импала и Дженни. Джакула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Прогноз погоды.
4: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 15 градусов, ветер северный – 2 метра в секунду. Завтра ожидается переменная облачность, плюс 12, плюс 20 градусов, ветер восточный – 3 метра в секунду.
5: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
6: Реклама.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
9: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
10: Это 4 миллиона друзей.
11: Привет, мы бригада У.
12: Вступай в группу Европа Плюс.
13: Подключись.
14: Это Антон Камолов.
15: И Лена Обитаева.
14: Если мы что-то не договорили в эфире,
16: можем договорить здесь.
17: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
18: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Если бы я умел двигать бедрами так же, как Джейсон Дерула, Мичика была бы моя любимая песня. Но я так не умею, поэтому включаю ее чуть-чуть реже, потому что начинаю танцевать и пугаю окружающих людей. Диджей Гоша, Мелоди, Мичико здесь, на радио номер один в России. Больше хитов, больше музыки впереди. Cheat Code C-Train. Послушаем уже вот-вот трек Bloom сразу после Self-Aware, Temper City, на радио номер один в России.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Колбаса фирменная копченая 150 граммов 139,90.
3: Клин, станционная 10.
4: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
6: europaplus.ru.
5: Просто зайди на сайт и слушай лучшие мировые хиты самых разных стилей.
7: Саша, как она нам не забыла?

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Впереди полчаса хитов и ничего больше. Расскажу, что будем слушать. На малиновой луне появится моя Мишель.
2: На малиновой луне, на обратной...
1: До этого в наших планах Бурак Етер и Body Talks. Ну а чуть ранее остальных Broken Strings, Alan Walker, Isabella Milkman и Катрина Орая. Все это уже в следующем часе на Европе плюс.
0: Реклама.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Вернем на...

0: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: I'm Chris.
5: And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
9: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
10: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
1: europaplus.ru.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 12 часов дня в Москве.

0: Классно, когда в жизни есть человек, которому ты хочешь сказать приятное, теплое «Hello», «Привет». Когда ты ждешь этого момента, да, вашей встречи, наконец-таки она происходит, и ты говоришь «Hello», «Привет», «Как твои дела?» «Все ли хорошо?» Это «Европа Плюс», меня зовут Миша Зайцев, у нас точно все хорошо. Если у тебя не совсем, мы попробуем сейчас это исправить вместе с «Gorillaz». Здесь это точно поможет «Feel Good», да, до этого «Fever Dream» послушаем Алекса Уоррена. «Делай громче», летим вперед.
1: Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
0: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Европа Плюс.
3: Твоя свобода выбора.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
3: Топ 40. Лайт. Акустика. Европа Плюс точка ру.
2: Больше хитов, больше музыки.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

А никто домой не собирается. Don't wanna go home. Медуза, Генри Камомилл на радио номер один в России. 12:35 уже в Москве. Меня зовут Миша Зайцев. Двигаемся по хитам далее. Феликс Йен, Жасмин Томпсон. Появится совсем скоро Ain't Nobody. Также ждем Body Talk, Алиф Арбиан и Рэйни Миллер на Европе Плюс. Реклама.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
2: Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
3: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
4: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Настоящий стиль от French Montana и Max B. В финале этого часа Ever Since You Left Me. Впереди The Rasmus. Успею поставить для тебя In The Shadow с большой хит сразу после отличного трека Supernova Love от Ive и David Guetta.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Большой хит «The Rasmus» на радио номер один в России. Впереди больше музыки специально для тебя. Летим в следующий час вместе.
1: Европа плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице час дня.

помощью которой абитуриенты смогут пройти весь путь приема в высшее учебное заведение. Как говорится в проекте постановления правительства, платформа обеспечит полный цикл поступления онлайн, подтверждение факта обучения и заселения в общежитие, а также работу с цифровыми документами, которые касаются обучения. Российские власти обсуждают продление ограничений на экспорт топлива. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Запрет на вывоз бензина для производителей могут сохранить еще на полгода, а дизельного топлива на месяц. Для компаний, которые сами не производят дизель, ограничения также могут продлить на 6 месяцев. Сейчас действующие меры рассчитаны до 31 июля. По данным агентства, проект постановления уже подготовлен. Количество многодетных семей в Москве с 2010 года увеличилось почти в 4 раза. Сейчас их число превышает 250 тысяч. Как сообщил мэр Сергей Собянин, в этом году почетным знаком «Родительская слава Москвы» наградили 15 семей. Среди них 3 семьи с 8 детьми, 2 семьи с 7 детьми, 4 семьи с 6 детьми и 6 с 5 детьми. Мэр напомнил, что многодетные семьи в столице получают различные меры поддержки. Синоптик спрогнозировал выпадение месячной нормы осадков в Москве и области на следующей неделе. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, за 5 рабочих дней на город выльется до 80-88 миллиметров осадков. Он отметил, что заключительная неделя июля будет немного теплее, но с более интенсивными грозами и дождями. По словам метеоролога, в среду и четверг в столице возможны экстремальные ливни. Каждый второй россиянин изучает состав продуктов перед покупкой. Для сравнения, срок годности оказался главным критерием только для четверти опрошенных. 8% интересует натуральность ингредиентов, 5% количество белка, 3% калорийность. Только 3% признались, что вовсе не изучают информацию на упаковке. А еще на доверие покупателей влияют различные маркировки и надписи на товарах, например, пометки «натуральный состав» и «без искусственных красителей». В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 78 рублей 40 копеек, евро также в минусе 89 рублей 44 копейки. В Москве 13 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс с вами будет Миша Зайцев. Всем прекрасной пятницы.

0: Санатор, 54 Ультра, Talk to You. Иногда всего лишь нужно просто поговорить друг с другом, и все встанет на свои места. Миша Зайцев меня зовут. Будем разговаривать, будем слушать. Далее The Second Voice, Let Me Be. Сразу после Slow Down от Набо и Муни на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 17 градусов, ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается переменная облачность, плюс 12, плюс 20 градусов, ветер восточный, 3 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Колбаса фирменная копченая 150 граммов 139,90.
8: Клин, станционная 10.
9: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
10: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
11: Рекламная служба в Клину 966 138 138 4.
12: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
13: Это 4 миллиона друзей.
14: Привет, мы бригада У.
15: Вступай в группу Европа Плюс.
14: Подключим.
16: Это Антон Камолов
17: и Лена Обитаева.
16: Если мы что-то не договорили в эфире,
18: можем договорить здесь.
19: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
20: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
21: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: хита The Second Voice, Let Me Be, на радио номер один в России. Дай мне быть вот таким, какой я есть, самим собой. Дай мне делать то, что хочу. Ходить туда, куда хочу. Вот, например, куда нам сегодня сходить, Марат Бекметов в афише прямо сейчас расскажет. Проведем время круто вместе с Европой Плюс.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Миша, привет всем. Начну с кино. В широком прокате французская мелодрама «Между небом и землей». Сюжет близок к одноименной американской комедии 2005 года. В центре истории медиум Эльза, которая может видеть мертвых, однако этот дар обрекает ее на одиночество. Как-то вечером девушка попадает в аварию, к ней приходит на помощь находчивый Оскар. Между героями возникает связь, однако вскоре выясняется, что Оскар из мира мертвых. Режиссер Алис Вьяль делает ставку на отношения, где мистика служит лишь инструментом для разговора. Разговора о любви и принятии. В музее Рерихов работает выставка «Ковчег будущего». Она посвящена идее сохранения культурного наследия, которое проходит через все творчество Николая Рериха. Здесь собрали около 250 произведений. От ранних архитектурных этюдов древнерусских храмов до знаменитых гималайских пейзажей и картин индийского периода художника. Помимо произведений живописи, в экспозицию вошли предметы декоративно-прикладного искусства, индийская мелкая пластика, буддийская бронза, тибетские иконы, собранные Рерихами в период экспедиции по Центральной Азии в 20-30-е годы прошлого столетия. В Лужниках продолжается цирковое шоу «Сны Пушкина». Спектакль по сказкам Пушкина поставлен без дрессированных животных. Вместо них здесь акробаты, воздушные гимнасты, живая музыка и масштабные визуальные эффекты. История выстроена как путешествие по фантазиям поэта. Маленький Пушкин засыпает и попадает в мир Лукоморья, где оживают герои его будущих произведений, и где детский сон становится битвой за право воображения. В шоу объединили цирковые трюки, авторскую музыку в стиле индастриал фолк, огромные декорации, больше 250 костюмов, вдохновленных народными мотивами. Начало в 7 вечера. В Москве проходит 9-й международный фестиваль искусств «Вдохновение». На несколько дней ВДНХ стала большой сценой для артистов из России, Китая, Индии, Чили и стран СНГ. В программе драматические музыкальные спектакли, кукольный театр, уличные шоу, современный балет, джазовые концерты и концерты классической музыки, а также театральные и танцевальные лаборатории. Так, в программе заявлены концерт «Нейромузыка» с участием струнного оркестра, а также спектакль «Место встречи ВДНХ». Полное расписание есть на сайте ВДНХ, вход свободный. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: почему-то художники, артисты, исполнители часто просят нас посмотреть на небо. Look at the sky, да, Shades of Blue, Джон Саммит, Деволт и Джулия Чорч здесь, на радио номер один в России. Поднимем голову вверх, вдохнем свежий воздух и пойдем проживать этот чудесный день вместе. Цирил ожидается на горизонте Storm Lovin сразу после Stay от Лиани и Калм Скотта в твоих динамиках.
1: Стоит своих денег?
2: Да, в магазинах да.
1: Напиток сильногазированный Кул-Кола Стрит 2 литра за 139 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 5 августа 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
4: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8 963 723 2008.
5: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8 985 267 6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
6: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
7: Европа Плюс.
8: Твоя свобода выбора.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
8: Урбан.
9: Мамасита, мамасита, que bonita.
8: Мамасита.
10: Акустика.
11: Father, help me, do you understand?
8: Резиденс. europaplus.ru.
7: Больше хитов, больше музыки.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: «Смотри, как с неба летят теплые капли дождя». Это Джонни, это Федук, это летний хит на Европе+. Миша Зайцев меня зовут. Мы плавно двигаемся вперед. Хорошая музыка вместе с нами никуда не пропадет. Адель уже заждалась нас в финале этого часа. Skyfall прозвучит сразу после «Walk with me». Феликс Йеншаус в твоих динамиках. Ни в коем случае не пропускай. Летим в это лето вместе.
1: Реклама.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: Hi, I'm Chris.
5: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
6: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
1: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Плюс. Радио номер один в России.
3: Точное московское 14:00.

0: Очень красивая история от группы «Клан Карусель». Называется «Home» с 40 на 39 место, да. Плюс одна строчка за эти 7 дней. Неплохо так, глядишь, и до вершины еще доберутся «Клан Карусель». Ну, а впереди в самые ближайшие, не пропусти топ-ньюс недели, «Взгляд в будущее», тот самый трек, который только может стать у нас абсолютным хитом. И вспомним суперский просто хит, который 5 раз был номером 1 у нас в чарте в 2006 году.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: На 38 месте Post Malone, Cold. Выше на одну ступеньку, на 37 строчке, Ёлка, Проще.
3: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: С 29 на 36 перемещается группа Tokyo Hotel, California Nights.
4: California Nights.
0: Идем дальше, поднимаемся чуть-чуть повыше. На 35-м у нас первая новинка недели. А новинок будет сегодня, ой, немало, скажу я тебе. Ну а на 35-м впервые в чарте Абе, Meet Me in the Dark.
2: 35-е место. Дебют недели.

0: Йоу в конце этого трека. 35 место и новинка недели. Дебют недели Meet Me in the Dark AVE. Ну а лучший дебют у нас еще только на горизонте. Впрочем, как и Еврохит прогноз, тот самый трек, который стремится к нам в чарт. Надеюсь, с этим прогнозом мы попали в самую цель.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся чуть выше. И сейчас 34 место. French Montana, Ever Since You Left Me. С 34 на 33 Dave и Thames, Rain Dance. А вот на 32 позиции отметилась Beowulf, Феникс. На следующей строчке на 31 месте тот, кто с самого детства чувствовал потребность делиться музыкой, которую любит, и как можно большим числом людей, и диджей казался для этого ему идеальным выходом. Плюс один на этой неделе. Тиесто, Beautiful Places.
2: 31 место.

0: Songs с 28 на 30 место Еврохит ТОП 40 Европа Плюс. А вот на 29 сегодня отметился Bruno Mars с хитом I Just Might. Bruno Mars, который на вопрос, что такое успех, говорит, что это когда ты получаешь удовольствие. Когда, говорит Bruno, я веселюсь, занимаюсь музыкой, я счастлив. Если при этом еще удается немного заработать денег, я счастлив по-настоящему. I Just Might впереди, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: ТОП НЮС недели.
0: Тедди Свимс выпустил песню «Break Up in Reverse» о расставании с матерью своего 12-месячного сына. Трек вдохновлен хитом «Нас» 2001 года «Rewind». И там речь о желании прожить отношения заново, как бы в обратном порядке, от разрыва к любви. Надо сказать, Тедди Свимс давно неравнодушен к таким душераздирающим историям. Шиная Твейн и Джош Холм выпустили совместный трек «Faded Blue Jeans», третий сингл с грядущего альбома «Little Miss Twain», который выходит 24 июля. Песня вдохновлена юношеской любовью и бунтарским духом рока и блюза. Шаная Твейн также работает над байопиком «Шаная» для Sony Pictures, где выступит и в роли продюсера. Лизо объяснила, что грустные песни на новом альбоме «Бич» посвящены разрыву с близкой подругой, а не судебным искам. Лизо призналась, что бывшая подруга, которой она доверяла, как оказалось, тайно ненавидела ее и присоединилась к волне ненависти в ее адрес. Альбом, не попавший в чарты, Лизо назвала честным отражением боли без ложного оптимизма.
2: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
3: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19.00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Колбаса фирменная копченая 150 граммов 139,90.
6: Клин станционная 10.
7: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
9: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте stroylet.ru.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс.
2: Твоя свобода выбора.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
2: europaplus.ru.
3: Больше хитов, больше музыки.

0: Всегда на позитиве. Бруно Марс с 30 на 29 место в Еврохит Топ 40 на этой неделе. А вот следующий трек, пока только может стать у нас абсолютным хитом, называется он Crash Out. Ти наше.
1: Еврохит Топ 40.

0: Crash Out у нас в чарте в Еврохитов 40. Наш взгляд в будущее сегодня. Как всегда, вопрос простой и понятный. Хит или нет? Вот что ты думаешь, что ты скажешь? Обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. И параллельно прямо сейчас вспоминаем хит, который в 2006 был 5 раз на первом месте у нас в чарте. Называется он Heaves on Lie, Шакира и Вайклиф Джин.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня, завтра, вчера.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Шакира, Вайклев Джин, Хипс Долай. 5 раз у нас в чарте на первом месте в 2006 году. Да, в Еврохит от 40. Дальше лучшие хиты недели. На 28 месте новиночка. На лучший дебют, кстати, еще только впереди. Но на 28 впервые Джон Саммит, Shades of Blue.
1: 28 место. Дебют недели.

С вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40 лучшие хиты недели. И впервые у нас в чарте на 28-м стартует Джон Саммит. Shades of Blue. Лучший дебют еще только на горизонте, только впереди. Ну а чуть повыше, номер 27. Здесь сегодня Авалон Рокстон. Ждем Vertigo. Еврохит

0: доставка и возможность заказа онлайн. Клин – торговый центр «Авангард». Еврострой – мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Свежесть всегда?
2: Да, в магазинах «Да».
1: Перец «Ласточка» 1 килограмм за 129 рублей 99 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 29 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
4: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
5: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-66-04. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
6: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
7: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
8: Привет, это Нюша.
9: Это Ираклий.
8: Я Юля Савичева.
10: Группа «Градус».
11: Это Сергей Лазарев.
12: Привет, мы «Серебро».
13: Мы группа «Франки».
14: Это Европа Плюс свежее.
15: 100% русская. 100% свежее.
16: Музыка, которую ты понимаешь.
17: Забери меня, забери.
18: Слушай новое. Слушай свежее.
19: Лучшая музыка страны. Европа Плюс.
20: Свежее. Топ Мьюзик нон-стоп.
21: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: ago. Avalon Roxton в чарте Европлюс в Еврохитов 40 на этой неделе с 26 на 27 место. Ну а лучшая позиция 15, напомню, у этого хита. И сегодня 13 неделя в хит-параде Европа Плюс.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: В прошлый раз 22 место, сегодня 26. Ваня Дмитриенко. Ртуть. Выше на одну ступеньку, на 25-м, Биби Рекса и Фейслесс, New Religion. Ну а на следующей строчке тот, кто говорит, что просто иметь красивый голос – это недостаточно. Важно петь душой, отдаваться песне полностью и погрузиться в музыку, не скрывая своих эмоций. Это Зейн, «Die for me».
1: 24-е место.

0: 21 на 24. Zane, Die For Me. А вот на 23 строчке. Ну что, дождались? Лучший дебют недели. И сегодня лучший новичок — это группа Пауза и хит Magnetic.
1: 23

0: очень позитивный, очень летний, надо вот так можно сказать, про этот хит, который впервые у нас в чарте. Это лучший дебют недели, 23 место Еврохит Топ 40 Европа Плюс, The Bauza и их Magnetic. А вот по номерам 22 сегодня у нас Жель, который всегда говорит, что он нервничает перед выступлением, и если он однажды перестанет нервничать, значит, ему пора завязывать с музыкой. Вот такая позиция Жель. Жель, впереди Джамакин, бам-бам. С вами Европа Плюс и...
1: Реклама.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Плейлисты разных стилей и направлений.
4: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
6: А котики?
7: И, конечно, котики.

0: Russian, Rao Alejandro и Wizkid с 14 на 21 место Еврохит ТОП 40 Европа Плюс на этой неделе. Ну а впереди уже лучшая двадцатка, но сначала трек, который только может попасть к нам в чарт. Это Медуза и Халид. О, наша тема. Уикенд.
1: Еврохит

0: едином порыве Weekend. Наш Еврохит-прогноз первый на сегодня. Ну и Weekend мы, конечно, ждем в чарте Европа Плюс в ближайшей неделе.
1: Европа Плюс рок. Хиты с характером.

0: И мы продолжаем подниматься к вершине чарта Европа плюс Еврохит ТОП 40. В этом части наша ударная двадцатка. Еще один Еврохит прогноз. Очень интересно намечается. А также мы вспомним хит, который 37 недель был у нас в чарте в 2017 году. Ну и, разумеется, узнаем, кто будет сегодня выше всех и круче всех. Но сначала предлагаю вспомнить еще раз о новинках и узнать, кого мы сегодня не встретим.
1: Европа плюс Еврохит ТОП 40.
0: Итак, новинки недели. 35 место. Ave, Meet Me in the Dark. Еще один дебют. Номер 28. John Summit. Shades of Blue. Ну а лучшие новички недели — это The Bowser. Magnetic. 23-я ступенька. Ну а их мы сегодня не встретим. Yearbooks. Graceland.

0: Джейсон Дерула и Мелоди. Ну а в самые ближайшие Еврохит-прогноз намечается у нас, а также хит, который в 2017 году 37 недель держался в чарте Европа Плюс.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
3: 18 позиция. Ба Индия, Хчо и Мод. Шаде.
4: Дана танцует под шаде. Танцы прямо на мне.
3: 17 место. Анотр. Talk to you. С 11 на 16 Майя Мишель «На малиновой луне».
4: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: А вот с 12 на 15 «I can wait» на Боб Синклар и Кайза. Боб Синклар, который повторяет всегда с удовольствием, что он не гонится за трендами, а старается делать то, что искренне любит, и уверен, что это находит отклик у его слушателей, у его поклонников. «I can wait» Боб Синклар и Кайза прямо сейчас.
2: 15 место.

0: Ну, а это Moments of the Sun с 23 на 14 место перемещается, взлетает стремительно с 3-й космической. Неужели?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 13-я строчка. Леони и Калум Скотт. Stay. С 10 на 12 Алан Уокер. Broken Strings. Ну что, мы все ближе и ближе к вершине Еврохит ТОП 40. Еще несколько ступенек и узнаем, кто будет номером один. Мы ближе и они тоже. 16 на 11 плюс 5 у Джонни и Федук. Хит с характерным названием «Лето».
2: 11 место.

0: Просто на 11 место на этой неделе. Джонни и Федук. Лето. Ну а впереди у нас Еврохит-прогноз. Оценим хит, который только может попасть нам в чарт. Надеюсь, так и будет. И вспомним с удовольствием, не сомневаюсь, трек, который 37 недель держался у нас в чарте в 2017 году. Ну а чуть раньше 10 место. Да, впереди уже горячая десятка недели Еврохитов 40. И в ней удержали The Second Voice с 8 на 10. Впереди Let Me Be. Еврохит ТОП 40.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину пасмурно. Температура плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный. 2 метра в секунду. Завтра ожидается местами кратковременный дождь. Плюс 12, плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный. 2 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Колбаса фирменная копченая 150 граммов 139,90.
7: Клин станционная 10.
8: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
9: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
10: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
11: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
12: Это 4 миллиона друзей.
11: Плейлисты Европа Плюс.
12: Новинки.
11: Видео со звездами.
12: Годные мемы.
11: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
13: Привет, мы бригада У.
14: Вступай в группу Европа Плюс.
13: Подключим.
15: Это Антон Камолов.
16: И Лена Обитаева.
15: Если мы что-то не договорили в эфире,
17: можем договорить здесь.
18: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Ладно.

0: Let Me Be, Don't Stop, а тем не менее, стоп, поставим на стоп этот трек временно, пока Let Me Be, The Second Voice, с 8 на 10 место у нас в чарте Еврохит Топ 40 на Европе Плюс, а следующий трек в 2017 году 37 недель держался у нас в хит-параде, и называется он Lordly, это Федер.
1: Еврохит Топ 40, сегодня, завтра, вчера.

0: Федер, Лордли. 30 недель у нас в 2017 году в Еврохит Топ 40. Ну а следующий хит только стремится к нам в чарт. Называется он очень просто «Барселона». Это Софи Такер.
1: Еврохит

0: Барселоны. Наш Еврохит прогноз сегодня, который мы ждем в чарте уже на одной из ступенек, буквально через неделю-другую. Надеюсь, так и будет. И продолжаем прямо сейчас с обратный отчет лучших хитов этой недели. С 20 на 9 на 9 место. Плюс 11 строчек. Самый мощный прорыв. Это Temper City. Self-Aware.
1: 9 место.
2: Взлет недели.

0: С 20 на 9 место, то есть считаем плюс 11. Самый крутой взлет недели в Еврохит ТОП 40 на Европе плюс от Temper City Self-Aware. Temper City, которые говорят, что лучшие идеи приходят к ним, когда не очень стараются. Когда они вот так вот на расслабоне, иногда самый искренний звук — это результат проб и ошибок. Таков вот подход у Temper City. Ну а на 8 ступеньке Доминик Файк, Baby Doll впереди, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: ТОП НЬЮС недели.
0: Концерт Джей-Зи на стадионе Янки задержали на 4 часа из-за давки у ворот. Когда шоу началось, Риана удивила публику тем, что она появилась на сцене. Рири призналась, что чувствует себя, цитата, «заржавевшей» после трехлетнего перерыва. И тем не менее, Риана блестяще исполнила свои хиты «Run This Town» и «Bitch Better Have My Money». Бритни Спирс снова оказалась в центре внимания. Недавно ей пришлось объясняться, что она высовывалась из люка машины на ходу, чтобы посмотреть на пробку. На видео, снятом в Лос-Анджелесе, видно, как она приподнимается над крышей внедорожника. Бритни назвала это «двумя секундами безумия». Инцидент вызвал беспокойство общественности, учитывая мартовский арест Бритни за вождение в нетрезвом виде. Эд Ширан вдохновил чиновников на запуск программы Music in Libraries. На инициативу выделят 12,5 миллионов фунтов стерлингов. В библиотеках Англии появятся студии, рекорд-кабинки и музыкальные классы с профессиональным оборудованием. Идею подсказал опыт Шотландии, где уже работает похожая схема. Фонд Эда Ширана поможет также в разработке новой программы. Мадонна призналась, что удивлена успехом своего нового лонгплея Confessions 2. Альбом уже возглавил Billboard 200 и многие чарты по всему миру. Поп-королева поблагодарила фанатов за поддержку и назвала момент возвращения в чарты своей мечтой.
2: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Любишь Еврохит ТОП-40?
2: Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
3: Европа Плюс.

0: лучших треков.
1: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: This is Nicki Minaj.
3: David Guetta.
4: We're One Direction.
5: This is Carly Rae Jepsen.
6: I'm Calvin Harris.
7: Европа плюс топ 40.
8: Высокая концентрация хитов.
9: Топ мьюзик нон-стоп.
10: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: can't move on.
1: I can't move on, baby doll, waiting on.
2: Доминик Файк у нас в Еврохит Топ 40 на Европлюс на этой неделе с 5 на 8 место. Ну, кто выше, кто чуть ближе к вершине.
3: Европа Плюс.
4: Еврохит Топ 40.
2: С 3 на 7 Маршмелло и Португал The Man. Феникс. А вот на 6 месте тормознул сегодня Алекс Уоррен. Feel a Dream. Плюс одна строчка у того, кто уверяет, что когда он пишет музыку, он не думает о чартах вообще, он думает только о том, как бы ему самому хотелось услышать эту песню в самый непростой день. Терри Свимс, Mr. Know It All.
3: Пятое место.

0: Satisfy. Не перестаем восхищаться талантом Кэлвина Харриса. Сейчас он не один, а вместе с Джази. Их тандем дался на все 100. С 9 до 4 места Еврохит 40 Satisfy, Кэлвин Харрис и Джази. Ну а впереди у нас уже лучшая тройка недели. С 4 на 3 Медуза, Don't Wanna Go Home. Еврохит 40.
1: Реклама. Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
7: Hi, I'm Chris.
8: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
11: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
13: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
14: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
15: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
16: «Мир». Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
18: Без комиссии.
19: Что-что?
18: Эквайринг без комиссии.
19: Что?
18: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
19: Что?
18: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
20: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
21: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
22: Полностью бесплатно. Без ограничений. 12+.
23: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Шикарного на третье место поднимается «Медуза» «Don't Wanna Go Home». 9 недель в чарте «Европа плюс», и сегодня лучшая позиция у «Медузы». А вот с первого на второе Тейм Импала и Дженни «Дракула».

0: был шанс и сегодня остаться на вершине у Дракула, но не хватило немного голосов на europaplus.ru. И тем не менее, очень высоко сегодня на втором месте Тэм Импала и Дженни. Ну а впереди самая вершина, кульминационный момент нашего чарта. Но сначала еще раз давайте пробежимся по горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятая ступенька The Second Voice, Let Me Be. С 20 на 9 это взлет недели. Temper City с Self-Aware. Восьмая ступенька. Dominic Fike, Baby Doll. С 3 на 7 Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. Шестое место. Алекс Уоррен, Fever Dream. Под номером 5. Teddy Swims, Mr. Know It All. С 9 на 4 поднимаются Calvin Harris и Jazzy, Satisfy. Номер 3. Медуза, Don't Wanna Go Home. Первое на второе. Тэйм Импала и Дженни. Дракула. С первого на второе. Дракула. А вот со второго на первое такая рокировочка у нас на этой неделе. Группа BTS Swim. Между прочим, уже пятый раз на самой вершине чарта Европа Плюс.
2: Европа Плюс. Еврохит топ 40.
1: Первое место.

0: Со второго на первое место BTS Swim. Между прочим, уже пятый раз на самой вершине у нас в чарте. Ну а следующие итоги через неделю. Не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. Ну а вот топ-чарт Европа+, смотри на Муз-ТВ в субботу в 11 утра. И, конечно же, слушай наш подкаст.
1: Европа+, Лайт. Твой музыкальный вайб.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Магнетический хит «Магнетик». Это пауза на Европе. Да, абсолютно летний хит, конечно. И, между прочим, сегодня лучший дебют недели у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. Отличнейший старт на 23-м месте. Кстати, завтра в субботу повтор хит-парада Европ Плюс. Стартуем, начнем. Первый шаг к вершине сделаем в 16 по московскому времени.
1: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008. Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский». Территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
2: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь. Есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска первый сорт 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис». С нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Мобильное приложение «Европа Плюс».
5: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
4: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
5: Узнавай, какие треки играют в эфире, голосуй за любимые хиты и слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте.
4: Мобильное приложение «Европа Плюс».
3: 12+.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

ты на одном радио. Больше хитов, больше музыки. Европа плюс.

«Сиреневой луне». Это группа «Майя Мишель» на Европе Плюс. Ну, дальше у нас больше хитов, больше музыки. Пост Малон, КДДК. Появится Charli XCX, которого можно поздравить с выходом нового альбома. Как раз вот сегодня, 24 июля. Ну, а мы услышим проверенную временем «Boom Clap» уже скоро на Европе Плюс.

0: удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин. Торговый центр «Авангард». Еврострой. Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/34.

0: вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
1: Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Собери свою Европу Плюс. Слушай бригаду У вечером, Раш утром. Еврохит ТОП-40 в понедельник.
3: Что?
2: Слушай подкасты Европы Плюс, когда захочешь. В любое время, в любом месте. На всех цифровых платформах и на europaplus.ru.
1: Больше хитов. Больше музыки.
4: Европа Плюс.

0: потно и очень круто все сделано, конечно. Боб Синклар и Кайза, да, работали профи настоящие. I Can Wait на Европе Плюс. 16.49 в Москве. До конца этого часа сначала Холли Молли, а затем трогательная история Just Give Me a Reason. Это будут Pink и Nate Russ.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Плюс.
1: Реклама.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Cooper.ru/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Вернем на...

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
3: Привет, я Дэвид Гетта.
2: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
4: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
2: Эти хиты выбираешь ты.
5: Hi, I'm Chris.
6: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
2: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Плейлисты разных стилей и направлений.
7: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
9: А котики?
10: И, конечно, котики.

0: Pink and the Rose. Отличная история, очень красивая. Just Give Me a Reason на Европе Плюс. А в начале часа следующего Tokyo Hotel и мощная California Nights.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличной пятницы. В Москве 17.00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
2: Алекс, привет, всем добрый вечер. Минэнерго отметила стабилизацию с топливом в Забайкалье, Калининградской и Иркутской областях, а также на Кубани и в Татарстане. Растет число работающих заправок и сокращаются очереди. Нормализуется ситуация также в Архангельской и Саратовской областях. Это стало возможно благодаря запрету на экспорт нефтепродуктов, стимулированию импорта и максимальной нагрузке НПЗ. Власти продолжают мониторинг и адресную работу с регионами. Почти треть россиян признались, что регулярно нарушают ПДД. При этом 95% респондентов считают себя знатоками правил. Это показал опрос одной из страховых компаний. Главные причины – невнимательность, спешка и сложная организация движения. Самые частые нарушения – это превышение скорости – 88%, неправильная парковка и разметка. 63% водителей нарушали за последний год, большинство заплатили штрафы, и только 37% уверены, что не нарушали правила. И Electronic Arts представила первый трейлер футбольного симулятора и eSports FK27 и раскрыла главные нововведения. Релиз состоится 25 сентября на всех платформах, включая ПК, PS5, PS4, Xbox и Nintendo Switch. Главное новшество – это переработанный геймплей с улучшенным ИИ. Футболисты будут лучше открываться и взаимодействовать друг с другом. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
0: Star News.
3: Это топ-новости в Star News. Адам Ламберт признался, что заработал крупную сумму денег на гастролях с Queen и назвал эти годы бесценным опытом. Выступления с Queen, по его словам, стали для него школой мастерства. Сейчас Адам Ламберт продолжает сольную карьеру, выпустив новый альбом на собственном лейбле. Ленни Кравиц объяснил, что носит кожаную одежду в спортзал, потому что привык выступать в ней на сцене и не видит смысла переодеваться. Музыкант подтвердил, что его фигура остается естественной, без гормонов и добавок. По словам Ленни, он придерживается вегетарианской диеты и регулярно тренируется, сохраняя отличную фигуру, равняясь на Брюса Ли. System of a Down возобновили многолетний конфликт с Oasis на концерте в Лондоне. Гитарист Дэрон Малакян назвал

0: однозначно, это были очень стремительные 2.5 минуты благодаря проекту «Медуза» «Don't Wanna Go Home». 17.20 в Москве. Привет всем, отличной легкой пятницы. Вы слушаете «Европа Плюс», меня зовут Алекс Мануилов, но они на горизонте, они скоро. Это «Chapel Ron», это «Доминик Файк», будет «Элли Голдинг» в самые ближайшие.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину пасмурно. Температура плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный. 2 метра в секунду. Завтра ожидается местами кратковременный дождь. Плюс 12, плюс 23 градуса. Ветер северо-восточный. 2 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. «Клин» вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама. Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинград. Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.
5: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Колбаса фирменная копченая 150 граммов 139,90.
8: Клин, станционная 10.
9: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
10: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. Улпосторг, Тверская область, МО «Кимовский». Территория «Басовская» 1, ИНН 773-387-54-0.
11: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа карбонат свиной, охлажденный, 299 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента и окей». Гипервыгода в каждой покупке.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
0: Больше хитов. Больше музыки.

0: впервые в Еврохит Топ 40 этот трек попал. Но, как говорится, начало положено. Старт на 35-м месте. Дальше только выше. Разумеется, еще раз разумеется, при твоей поддержке на europaplus.ru.
1: Будет меньше трат?
2: Да, в магазинах да.
1: Сыр российский Брест-Литовск 50%, 200 грамм за 169 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 5 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте mygektar.ru. Время жить на своей земле.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
3: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
4: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
7: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
8: Европа Плюс.
9: Твоя свобода выбора.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
9: Урбан.
10: Мамасита, мамасита, que bonita.
9: Мамасита.
11: Акустика.
12: Father, help me, do you understand?
9: Резиденс. europaplus.ru.
8: Больше хитов, больше музыки.
9: Больше хитов. Больше музыки.

0: настраивающая на уикенд, на выходные. История от Анотр. Да, Токс Ю на Европе Плюс. 17.49 в Москве. До конца этого часа сначала Джейд нас порадует, а затем Риана, ее знаменитый хит Unfaithful.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
5: Без комиссий.
6: Что-что?
5: Эквайринг без комиссий.
6: Что?
5: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
6: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: До 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Теперь

0: /0 рублей. Бизнесубыть.банк.
1: АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа
4: Плюс.

0: шикарная, сногсшибательная, потрясающая Риана. Кстати, на ее родине в Барбадосе даже День Риана отмечают. Да, она национальная гордость. Риана на Европе Плюс в конце часа. Дальше больше хитов, больше музыки и, конечно, больше классной пятницы с Европой Плюс.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: плюс.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Сверим стрелки в российской столице 6.
3: Европа плюс.
2: Ну а теперь Игорь Акулов с новостями. Игорь, привет.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Костя, привет, всем добрый вечер. Ключевую ставку в очередной раз понизили. Совет Федерации поддержал продление гаражной амнистии. И сеть супермаркетов выпустила антистресс-набор с крапивой. Подробности далее. Банк России снизил ключевую ставку до 14%. Это 10-е снижение подряд. Ставка была снижена на 25 базисных пунктов, вопреки ожиданиям большинства аналитиков, которые прогнозировали сохранение на уровне 14-25. Регулятор отметил умеренный рост экономики, замедление кредитования и снижение ожиданий бизнеса по спросу. Также указал на необходимость более плавного снижения из-за бюджетных рисков. Центробанк продолжит оценивать динамику инфляции и инфляционных ожиданий. Совет Федерации поддержал продление гаражной амнистии до 31 года. Закон вводит понятие «гараж для собственных нужд» и позволяет в упрощенном порядке оформлять капитальные одноэтажные гаражи, построенные до введения градостроительного кодекса 2004 года. Амнистия не распространяется на некапитальные гаражи, ракушки и самострои. Ранее закон приняла Госдума, теперь он поступит на подпись президенту. Преподаватели столичных колледжей проходят переподготовку. Уже больше 4500 специалистов освоили современные технологии и методики преподавания на площадках компаний-работодателей и вузов, включая МГТУ имени Баумана и МГПУ. Это поможет им готовить студентов с учетом реальных запросов индустрии. По словам заммэра Анастасии Раковой, к 2028 году такую переподготовку пройдут все преподаватели колледжей Москвы. Минстрой опроверг фейки об изменении порядка передачи показаний счетчиков воды с 1 августа. Действующее правило передавать данные не позднее 25 числа каждого месяца не меняется. В интернете распространяется ложная информация о переходе в цифровой формат и начислении платы по среднемесячному нормативу и повышающих коэффициентах. Ведомстве напомнили, что обязательные требования нормативных актов могут вступать в силу только с 1 марта или 1 сентября. И сеть популярных супермаркетов выпустила лимитированный антистресс-набор. В него входят семена крапивы, инструкция по выращиванию и палка для ее воспитания. Набор вдохновлен детским развлечением – бить крапиву палкой. Процесс выращивания помогает отвлечься от стресса и замедлиться, а выращенную крапиву можно использовать, например, в кулинарии, а при желании действительно побить ее палкой. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар – 78 рублей 40 копеек, евро – 89 рублей 44 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: Ритм. Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you've found.

0: Но, если честно, состава круче в нашем эфире, наверное, просто не найти. Королева поп-музыки, Мадонна и парень, который несколько лет кряду занимал первое место в DJ Mag Top 100, это Мартин Гаррикс на Европе Плюс. Только что именно этот дуэт, Bizarre. Ну, в общем, заявочка, конечно, на первое место нашего Еврохит Топ 40. Я думаю, что к концу лета они обязательно там появятся. Пока же у нас в нашем Еврохите появился новый лидер. Time Impala с Дракулой сместились на второе место. Ну, а на вершину взгромоздились ребята из BTS. Swim у нас в лидерах с этого дня. В общем, запомните этот момент. Посмотрим, сколько эти ребят продержатся. Ну, а также запомните, что в ближайшие 15 я обещаю ту самую вторую строчку нашего Еврохита с сегодняшнего дня. Time Impala, Dracula, но прежде PH Electro и суперхит Englishman in New York.
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
2: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
3: Дверной вопрос – не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка «Ашан».
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Товары для школы и творчества по выгодным ценам. Колбаса фирменная копченая 150 граммов 139,90.
6: Клин, станционная 10.
7: Сроки акции с 16 по 29 июля 2026 года. Цены в рублях.
8: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: Лента и ОКЕЙ – одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
2: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский». Территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
3: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
4: 966-138-138-4.

до последнего верилось, что эти ребята продержатся на первой строчке нашего Еврохита в 43-ю неделю. Было бы круто. Я лично за них вот всеми руками и всем сердцем. Это Tame Impala и Jenny Dracula на Европе Плюс прямо сейчас, с сегодняшней пятницы. Это вторая позиция нашего хит-парада. Ну а на вершине BTS Swim, я уже об этом чуть ранее говорил, напомню еще раз, и если ты пропустил вообще весь отчет 40 лучших треков в неделе, завтра, естественно, нас ждет повтор. С 16 до 18 все это обязательно произойдет, поэтому ни в коем случае момент этот не упусти. А еще ты можешь это посмотреть на Муз-ТВ в 11 завтра с утра.

0: доставка и возможность заказа онлайн. Клин, торговый центр «Авангард», «Еврострой». Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: Выгода и вкус?
2: Да, в магазинах да.
1: Шашлык из свинины Останкино. 1 килограмм за 289 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 29 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
4: Замороженная стройка. Проект встал из-за цен на стройматериалы. Не расстраивайтесь, есть мы. Мы – сеть строительных магазинов «Стройсервис». Держим цены, с которыми стройка никогда не встанет. ОСБ 9 мм от 560 рублей. Доска «Первый сорт» 50 на 150 от 15 950 рублей. Ротбанч от 430 рублей. «Стройсервис» – с нами хватит на все. Больше информации на сайте стройлето.ру.
5: Видеть мир ярко в любом возрасте. В московской клинике «Эксимер» лечение катаракты с выгодой до 25 тысяч рублей. Акция действует по 31 июля. Подробнее на eximerclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер» в Москве. Улица Марксистская, дом 3.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Отдых на первой линии Волги. Полный пансион в парк-отеле «Басовская». Проживание, трехразовое питание, бассейн и спа, конно-спортивный комплекс. Все в одном месте. Звоните и бронируйте ваш отдых на сайте basovskaya.ru. УУ «Простор», Тверская область, МО «Кимовский», территория «Басовская-1», ИН 774-387-5400.
5: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
6: Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Плюс Тиесто и Брена Грейс, Beautiful Places. Кстати, про прекрасные места есть одна история у меня. Да, есть такое местечко. Например, можно взять свой смартфон, ну и установить в него прекрасные новое приложение Европа Плюс под названием Радио Хаб. Не надо обновлять старое, установи новое. Оно действительно классное, там абсолютно все есть. Там есть даже 8 потоков, которые тебе точно придутся по душе.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО РСВ «Краснодарский край», городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
12: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
13: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
14: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
15: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
16: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 6+.
17: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
18: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
19: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
20: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
2: Это более 2,5 миллионов друзей.
3: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
4: Подпишись.
5: Это Антон Камолов,
6: Артур
7: и Саша.
5: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
5: договорить здесь.
8: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
9: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: радио номер один в России.
1: Семь вечера в Москве. Игорь Акулов пришел, новости принес. Игорь, привет, рассказывай.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Костя, привет, всем добрый вечер. Платежная система «Золотая корона» временно ограничила переводы в ряды стран. Россельхознадзор не допустил к реализации в России молочную продукцию из Армении, и средняя цена первичной консультации врача в частных клиниках значительно выросла. Подробности далее. Совет Федерации сегодня одобрил закон об отказе в гражданстве и виде на жительство иностранцам с любой непогашенной судимостью, как в России, так и за рубежом. Ранее ограничения действовали только для тяжких и особо тяжких преступлений. Иностранцы обязаны предоставлять справку об отсутствии судимости при подаче заявлений на РВП, ВНЖ или гражданство. Закон вступит в силу через 180 дней после публикации. Платежная система «Золотая корона» временно ограничила переводы в Грузию и ряд других стран на фоне новых санкций Евросоюза. Под них попал оператор РНКО «Платежный центр». Приложения остались доступны только Узбекистан, Турция и Киргизия. Переводы в Казахстан и Азербайджан также недоступны. В банках ссылаются на профилактические работы и соблюдение санкционного режима. Сервис продолжает работу, но часть направлений временно закрыта. Россельхознадзор не допустил к реализации в России молочную продукцию из Армении после проверки заводов. Выявлены нарушения системы прослеживаемости, ошибки ветеринарных документов и использование молока от зараженного поголовья. Также подтверждены случаи использования сырья третьих стран для продукции, поставляемой в Россию. Ведомство вводит ограничения на ввоз с 27 июля. Средняя цена первичной консультации узкопрофильного врача в частных клиниках за год выросла на 19%. Такие данные приводит Росстат. Сумма поднялась до 1658 рублей. Стоимость УЗИ увеличилась на 16%, физиотерапии на 15%, а общего анализа крови на 12%. Рост связан с дефицитом кадров и увеличением фонда оплаты труда. Клиники вынуждены переносить издержки на стоимость услуг. При этом количество оплаченных приемов сократилось на 5%. И в одном из строящихся ЖК в Москве выставили на продажу машиноместо за 45 миллионов 600 тысяч рублей. Это самый дорогой лот такого типа на первичном рынке. Площадь места 23 квадратных метра. Цена объясняется премиальной отделкой паркинга и расположением комплекса рядом с Патриаршими прудами. При этом средняя цена машиноместа в московской новостройке 3,8 миллиона, а бюджетные варианты в Новой Москве начинаются от 500 тысяч. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 78 рублей и 3 копейки, евро 88 рублей и 89 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: бы на повторе, а не вот эти вот 3 минуты, которые пролетают просто, даже не успеваешь растрястись тут, а? Ну, классный же трек, правда? Calvin Harris и Jazzy на Европе Плюс прямо сейчас. Satisfied для всех, кто выбрал радиостанцию номер один в России на вечер пятницы. Здрасте, это Фомин, и я точно могу сказать, что это единственно верный выбор. Хотя бы потому, что впереди летний вайб на Европе Плюс. Солнечный, легкой и любимой музыкой. Скоро будем чилить, готовиться к выходным, получать удовольствие, а ты этот момент не пропусти.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину местами кратковременный дождь, температура плюс 20 градусов, ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается местами кратковременный дождь, плюс 12, плюс 23 градуса, ветер северо-восточный, 2 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 23 июля по 5 августа карбонат свиной, охлажденный, 299 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
6: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36.

0: Ждем вас в городе Клин на улице Литейной, 33.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.

0: Я не один такой. Можно накидать на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40 этим ребятам баллов, так сказать, огоньков, звездочек. Ну и, может быть, этим летом они все-таки доберутся до первой строчки нашего Еврохита. Было бы круто, потому что действительно достойная история. The Bowser и Magnetic на Европе Плюс прямо сейчас. 19.36, ну и буквально минут через 25 в эфире будет вот такой вот солнечной, легкой и приятной музыки. Очень много. Не пропусти летний вайб.
1: Позаботились и выбрали лучшее?
2: Да, в магазинах «Да».
1: Масло традиционное «Вкуснотеево». 82,5%. 180 грамм за 197 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 5 августа 2026 года. Подробности на маркетдефис.ру.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Легкость во взгляде – твоя свобода в жизни. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения с выгодой до 30 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 июля в клинике «Эксимер».
3: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
4: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Сантехника на годы, а не на сезон. В магазине сантехники «Локнат» только проверенные бренды, профессиональные консультации и монтаж под ключ. Не тратьте время на поиски. Все необходимое здесь. Клин Карла Маркса 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
7: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
8: Любишь свежее? Любишь новое? Заходи на europaplus.ru, выбирай и слушай. Европа Плюс свежее.
9: Привет, это Нюша.
10: Это Ираклий.
9: Я Юля Савичева.
11: Группа «Градус».
12: Это Сергей Лазарев.
13: Привет, мы «Серебро».
14: Мы группа «Франки».
15: Это Европа Плюс свежее.
16: 100% русская. 100% свежее.
17: Музыка, которую ты понимаешь. Забери меня,
18: забери. Слушай новое.
19: Слушай свежее.
17: Лучшая музыка страны. Европа Плюс.
20: Свежее. Топ Мьюзик нон-стоп.
21: Больше хитов.

0: градусы на ресницах прямо сейчас на Европе Плюс. В столице уже 19.48. Ну, дальше будем замедляться вместе, потому что летний вайб не пропусти. Уже буквально через 12 минут все начнется.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вейп.

0: на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
6: Привет, я Дэвид Гетта.
0: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
7: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
0: Эти хиты выбираешь ты.
8: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
0: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
10: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
11: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Финал часа на Европе Плюс. Спасибо за это Feist Movement и Justin Bieber. Live My Life. Дальше много будет всего интересного. И вот такой вот летней музыки особенно. Да, летний вайб впереди. Поехали.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Радиорус.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 8 вечера.
3: Европа, Европа Плюс.
4: Летний вайб.
2: И это особенный летний вайб на Европе Плюс. Пятница в этот день по-другому и быть не может. Правда ведь? Здрасте. Это Фомин, да, и я в ближайшие 120 минут вместе с тобой буду чилить и отходить от рабочей недели. Наконец-то! Неделя у меня была просто огонь. Да, много всего. И как хорошо, что это много всего уже позади. Надеюсь, что для тебя все тоже позади. Ну, а впереди, конечно же, выходные, впереди отдых, впереди летняя музыка. И в первом часе летнего вайба ждем мною любимую российскую команду. Я сейчас говорю про Помпею и услышим суперхит 19. Раньше Оливер Хелденс и Шон Франк, Shades of Grey. Ну, а начинаем с The Kid Laroi. Прямо сейчас, делай приемник громче, трек действительно классный.

0: Little. Прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Это KDK, новый трек нашего эфира. Нравится? Если нравится, голосуй. Будем чаще слушать. Ну, а если очень нравится, голосуй еще больше. Может быть, доберется и до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП-40. Почему нет? Ну, а мы добрались с тобой до классной истории от Purple Disco Machine. Romeo, Headbreaker. Скоро. Летний вайб.
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
2: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
3: Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
4: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
5: Любишь Еврохит ТОП-40? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
6: Европа Плюс ТОП-40.
5: Онлайн. 40 лучших треков.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
8: This is Nicki Minaj.
9: David Guetta.
10: We're One Direction.
11: This is Carly Rae Jepsen.
12: I'm Calvin Harris.
13: Европа Плюс ТОП 40.
14: Высокая концентрация хитов.
15: Топ мьюзик нон-стоп.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на одном радио.
1: Больше хитов, больше музыки.
0: Летний вайб на Европе Плюс.
1: Серфим по хитам.

сейчас. Это Ужели его «Moving to the Sun». Классная история. Я думаю, что эта история точно будет номер один в нашем Еврохит ТОП-40. Хотелось бы, потому что тоже звучит великолепно. Вообще, судя по тому, что я каждый раз говорю, у нас не хватит этого первого места на всех, кого бы я туда поставил. К сожалению. Но этот трек действительно достоин. И поэтому за него можно и нужно голосовать. Ну а все те, кто сегодня пропустил обратный отчет 40 лучших треков недели, я вам говорю, друзья мои, завтра с 16 до 18 по Москве обязательно случится повтор, не пропусти его. Ну а также Еврохит ты завтра можешь посмотреть на Муз-ТВ в 11 утра. Летний вайб.

0: Клиной. Удобная доставка и возможность заказа онлайн. Клин. Торговый центр «Авангард». Еврострой. Мы поможем воплотить все ваши самые смелые идеи.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это 4 миллиона друзей.
3: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
4: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: Больше хитов. Больше музыки.
1: Летний вайб на Европе Плюс.
0: Серфим по хитам.

0: Такой Кевин Паркер мне нравится. Психоделический, красивый, неторопливый. Tame Impala прямо сейчас в летнем вайбе на Европе+. Плюс. История 2020 года. Пластинка называется The Slow Rush. И, кстати говоря, у меня она есть вот прямо на физическом носителе. Да, вот виниловая пластинка Tame Impala. И вот Borderline — одна из главных песен этого альбома. Ну и в этом году, конечно же, Кевин постарался и выпустил «Дракулу», которая, кстати говоря, есть Billboard Hot 100, занимает 5-е место. Ну и вот 2 недели подряд у нас была на вершине нашего Еврохит ТОП 40. Ну классно исполнение. Ну классно, что он у нас появился. Ну а дальше, дальше до финала этого часа появится Team ID. Послушаем «Sexy and I Know It». Ну и Charlie XCX, Billie Eilish, «Guess».
1: Летний вайб.
2: Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
5: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: эта история в финале этого часа на Европе Плюс. Team ID, Sexy and I Know It. Когда-то эту историю выпивали и выплясывали ребята из LMFAO, и это было тоже великолепно. И клип они сняли просто прекрасный. Если ты этот момент пропустил, ну, я тебе завидую, серьезно. Ты можешь это посмотреть. Ну, а я тебе говорю, не пропускай следующий час летнего вайба.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

Летнего вайба на Европе Плюс. Здравствуйте, меня зовут Фомин, и этот час мы проведем вместе под лучшую мировую поп-музыку, солнечную, классную, для того, чтобы почилить то, что надо. Ну и этот пятничный эфир, и этот второй час летнего вайба для меня прям вот особенный, потому что музыкальный редактор Европа Плюс Максим Кочергин разрешил мне здесь немножко порулить песенками различными, и сегодня, ребята, собрано все самое-самое, что я люблю. Ну, все, конечно, не поместилось, но вот из того, что я сразу нашел, я, естественно, все это сегодня постараюсь сыграть, чтобы тебе было прям вот кайфово-кайфово, чтобы было прям классно-классно в эту пятницу. Ну и чтобы ты, ну, как бы понял немножечко, что мне нравится и что нравится тебе. В общем, будем в этом вместе разбираться. И, естественно, я в этом часе обещаю появление невероятной истории от Сиви Кройш и Ромео Элвис. Послушаем Kiss the Grass или Але, Але, Але. Чуть ранее Джейми XX и Робин Live. Ну а начинаем с Little Dragon и Disco Dangerous. Ну это классный трек.

0: что говорил? А? Ну, просто невероятная музыка. Да, Сильвия Кройш и Ромео Элвис. The Grass или Ale Ale. Ну, в общем, этот трек я действительно ставил бы каждый раз в эфире летнего вайба, потому что это просто разнос. А в пятницу это вообще бомба. Надеюсь, что настроение у тебя на высоте. Ну и дальше, естественно, постараюсь сделать еще выше. Впереди Ромео и World With You. Летний вайб.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину местами кратковременный дождь. Температура плюс 20 градусов. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается туман, плюс 11, плюс 14 градусов. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
4: Реклама.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
7: 966-138-138-4.
8: Собери свою Европу Плюс. Слушай «Бригаду У» вечером, «Раш» утром, «Еврохит ТОП-40» в понедельник.
9: Что?
8: Слушай подкасты Европы Плюс, когда захочешь. В любое время, в любом месте. На всех цифровых платформах и на europaplus.ru.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: артисты прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Перепутать их с кем-то еще просто невозможно. Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. Классный трек, новый трек. И, естественно, новых треков еще сегодня будет много. До субботы доведу и, естественно, все это сыграю. Но прежде, Alok, Deep Down. Ну, это просто 10 из 10, рекомендую. Но прежде появится Медуза и Don't Wanna Go Home. Летний вайб.
1: Реклама. Дверной вопрос не вопрос. Салон дверей на Гагарина 31/36. Бесконечные просторы выбора межкомнатных и входных дверей. От классики до модерна, от недорогих до элитных. Разнообразие материалов и цветов. Высокое качество и надежность. Наши консультанты помогут с выбором вашей идеальной двери. Салон дверей. Клин, Гагарина 31/36. Стоянка Ашан.
2: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Но я не мог не взять этот трек сегодня в эфир, потому что это невероятная история, которая собрана сразу из двух классических хаус-треков 90-х годов. The Bomb, я думаю, каждый в курсе, что это за трек от The Bucketheads. Какой там, 95-й, по-моему, год. Да, и еще к этому прибавили Gypsy Woman, Crystal Waters 91-го года. И получилась вот эта вот вся красота. Музыка оттуда, слова отсюда. И все вместе это Alok и Deep Down в летнем вайбе на Европе+. Ну что, продолжаем с вами отдыхать, продолжаем с вами настраиваться на выходные. И я надеюсь, что есть желание продолжить. У нас минут 10 в запасе имеется. И мы точно услышим мною любимый трек от Джона Ньюмана «Waiting for a Lifetime». Но прежде Пако Версаль и «Unwild».

0: я ждал спасительной помощи. Ну, Джон Ньюман умеет. Джон Ньюман красавчик. Обожаю эту историю. Я думаю, что не один такой. И надеюсь, мы в летнем вайбе еще встретим этот трек. Но уже в понедельник в 8 вечера. Будь с нами.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

пробовал этот трек и не в курсе, что за исполнитель, ты можешь скачать в свой смартфон наше новое приложение Radio Hub Европа Плюс. Не надо обновлять старое, надо установить новое, оно в разы лучше, полностью бесплатно, без регистрации. Ну и там все, собственно, прописано. А если оно у тебя есть, и ты меня сейчас слышишь, я сделаю это без каких-либо твоих действий. Это DJ Godja. Джейсон Дерула, Мелоди Мичико. Абсолютно летний трек. Ну и, естественно, вот таких летних треков в нашем приложении всегда можно найти ВОЗ и маленькую тележку, потому что там есть еще и 8 дополнительных потоков. Поэтому я настоятельно рекомендую тебе Radio Hub Европа Плюс.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Yeah, 11 вечера в Москве.

0: прыгнул выше головы. Это факт. Тайм Импала, Дракула, прямо сейчас на Европе Плюс. Кстати говоря, этот трек 2 недели подряд занимал первую строчку авторитетного Еврохит Топ 40. И это было, конечно, круто. Хотелось бы вот на 3-ю неделю, чтобы пошли ребята. Но что-то не получилось, что-то не срослось. Ничего страшного, 2 недели тоже неплохо. И я думаю, что это не последний суперхит в нашем эфире от этих ребят. Будем ждать новинок. Ну и дождемся еще один номер один в нашем Еврохите. Доминик Фейк и его Baby Doll уже скоро здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 15 градусов, ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается туман, плюс 11, плюс 14 градусов, ветер северо-западный, 3 метра в секунду.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-2222.
4: Реклама.
5: Москонцерт приглашает на сольную программу композитора и пианиста, лауреата международных конкурсов Петра Айду, Шуман и Чайковский. Исповедальность, глубина чувств, психологизм и мелодическая выразительность, присущие произведениям двух выдающихся композиторов, в этот вечер обретут современное звучание и новое прочтение. Сонаты, песни и романсы будут исполнены Петром Айду в рамках цикла «Музыкальные вечера на Тверской, 13» 25 июля в 19:00 в мэрии Москвы на Тверской, 13. Билеты на сайте mosconcert.moscow.
6: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
7: Европа Плюс.
8: Твоя свобода выбора.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
8: Топ 40.

Новинка нашего эфира – это Kid DDK, наши большие друзья, которые появляются у нас в эфире с завидной регулярностью. И каждый раз появляются с хитами. Хиты, которые жить и строить помогают. Вот один из них – «Бамбалейлу». Летняя история. И эта летняя история еще встретится в нашем эфире. Кстати, дальше из летнего. Calvin Harris, Jazzy. Послушаем «Satisfy». Но прежде мной любимый трек – это «Temper City», «Self-Aware».

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так точно, и суббота тоже придет. Кстати говоря, вместе с субботой Медуза «Don't Wanna Go Home». Один из лучших припевов нашего эфира на данный момент. «Шангай», также «La Luce». Ну и совершенно другая музыка с другим настроением и посылом. Zayn, «Die For Me». Ни одного лишнего слова здесь на Европе Плюс в ближайшие 30. Только музыка.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет, в Москве полночь.

замедляется время рядом с тобой. Это группа «Градусы» с темой на ресницах. Ну, вот прям с этого момента и до вечера воскресенья надеемся на то, что время действительно максимально замедлится, и отдых будет по-настоящему классным. Да, ну а мы здесь на Европе Плюс будем следить за саундтреком твоего уикенда. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Ava Meet Me in the Dark, Хишель, Email Angel и Ultranate Moving to the Sun, а также Рэй Далтон, Blood Running впереди. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.

Ave и история Meet Me in the Dark прямо сейчас. Ну, уикенд вообще это оптимальное, даже скорее идеальное время для того, чтобы встречаться, когда уже стемнело. Да, и посещать танцевально-увеселительные заведения, как в этом треке. Да, но, к слову, можно и не посещать их, а устроить вечеринку в любом удобном для себя месте, даже дома. Все это возможно с Европой Плюс. Сегодня, в субботу, в 20.00 по Москве слушай Топ Клаб Чарт с Тимуром Бодровым и 25 главных клубных гимнов недели. А сразу после, в 22 с нулями, также по столичному не пропусти фирменный диджей-сет от DJ Rhythm Residency. Подключайся. У нас далее больше кидов и больше музыки. Алан Уокер, Изабелла Мелкон и Кэтрин Райан Броукен Strings впереди. Дождись.

Следующую подборку суперхитов на Европе Плюс однозначно нужно слушать громко. Зацени карты трека в эти полчаса, чтобы правильно настроиться на стартовавший уикенд. Впереди Мадонна и Мартин Гаррикс с новинкой «Bizarre». Прежде здесь отметится тема белорусских с историей мысли. Также не пропусти суперхит от BTS «Swim». А еще будет 30 минут только музыки на Европе+. Встречай Майли Сайрус, Эминема и Риану и многих других. Наслаждайся.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: В столице час ночи.

0: Red, новинка от Мадонны и Мартина Гаррикса. Прямо сейчас на новом студийнике Confessions 2 Мадонна смешала разные стили. И дэнс-поп, и синти-поп, и диско. И вот, пожалуйста, хаос. И надо, конечно, сказать, что все это на потрясающем, невероятно высоком уровне получилось. Круто! А на сайте europoplus.ru в нашем мобильном приложении можно вот тоже музыку послушать в совершенно разных стилях и жанрах. 9 муз-потоков ждут тебя. Есть и лайт, и пати, и урбан, и рок-поток, и много других. Залетай и заценивай. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Алекс Уоррен, Fever Dream, Джон Ньюман, Love Me Again, а также Леони Колумб, Скотт Стей. Впереди. Оставайся.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды – садовый центр «Вельга». Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 18 градусов, ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 10, плюс 24 градуса, ветер северо-западный, 2 метра в секунду.
1: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Радиоактивное шоу «Rush». Всегда на связи. Слушай и скачивай подкаст «Rush» на iTunes.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Трек Fever Dream. 28 августа этот парень выпускает свой второй альбом Wild Child. На нем ждем 13 треков, включая этот, естественно. И, к слову, еще парочку синглов уже можно послушать в сети. Да, больше дафа, больше музыки ждет нас далее. Если хочется прогрессив хауса, то встречайте Yes to Brain of Grace с темой Beautiful Places. Если фанатеешь от афрохауса, тоже далеко не уходи. Совсем скоро здесь отметится диджей Годжа и Джейсон Деруло с темой Мичико. Ну а если жаждешь поп-рок-фанка, то не пропусти банду Portugal The Man с суперхитом Feel It Still. Все это здесь, на радиостанции номер один в России на Европе Плюс. Никуда не уходи. Европа Плюс. Disco X.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Отдых украсим суперхитами здесь, на Европе плюс. Более того, полчаса мы будем наслаждаться ими без каких-либо остановок. А это, согласись, очень приятно, очень круто. Зовут меня Андрей Каясов, запоминай, кто в нашей компании. Впереди группа «Моя Мишель» с историей «На малиновой луне». Прежде лови Мисмо, вещица «Hello», «The sun is up, where are you?» А еще не пропусти Пост Малона с суперхитом Cold. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе плюс. За твое внимание поборется Teddy Swims, Imagine Dragons и многие-многие другие. Полетели!

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 2 часа ночи.

Этот трек немножко опустился в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40 по итогам недели. Сейчас занимает 16-ю строчку «Моя Мишель на малиновой луне». Исправить ситуацию можно, отдав свой голос на сайте europaplus.ru. Там же, естественно, и других своих любимчиков поддерживай. Результаты слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануйловым. Ну а вчерашний выпуск мы тебе обязательно повторим сегодня с 16 до 18 также по столичному. Обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Это Bowser Magnetic, French Montana и Max B, Ever Since You Left Me, I Went Deaf, а также Rialto No One Leaves This Discotheque Alive. Впереди.

Ребята из группы The Bounce с треком Magnetic прямо сейчас. И этот трек, и выпущенные недавно синглы Lose Myself и Wanna, ну, настолько летние, настолько легкие. Да и сами парни излучают какой-то приятный пляжный вайб, как будто бы откуда-то из Бразилии. А нет, нет, норвежцы, на самом деле. Ну да ладно, больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Another 54 Ultra с вещицей Talk to You. Это прям тоже шикарная тема, нам для отдыха подойдет как нельзя. Кстати, слушаем обязательно. Прежде лови Флора Айду с историей Right Round, а также Temper City с суперхитом Self-Aware здесь на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. На следующие 30 минут забываем обо всех ограничениях, делаем приемник громче и наслаждаемся только суперхитами здесь на Европе плюс. Не будет ничего лишнего. Убедись в этом сам. С нами Мадонна и Мартин Гаррикс с новинкой «Bizarre». Прежде лови маршмеллоу и Portugal The Man с темой «Феликс». А еще здесь появится группа BTS с суперхитом «Swim». Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Pink, Набу и Муни и многие-многие другие. Никуда не уходи.
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
3: Я бы послушал.
2: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
3: Ну, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.